Поздно никогда не было, поздно никогда не будет. Всегда есть время очнуться, сказать себе: ну все, с этой минуты исполняю все свои желания и делаю так, чтобы мне, моим родным и близким окружающим было хорошо. Это Мари Краймбрери, давай не ждать. Европа плюс 3.20, столица, Миша Зайцев, меня зовут. Эбон впереди с треком Hello. Послушаем совсем скоро, сразу после Стамбланен, от Сирил в твоих динамиках.

0: Европа Плюс. Впереди больше тусовочных движений, да, потому что к лету-то близимся. Так или иначе, Purple Disco Machine, The Magician, All My Life, также Fever Dream, Alex Warren. Совсем-совсем скоро.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и 20 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут музыки впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Ваня Дмитриенко. Куда ж без него? В конце концов, Лужники этим летом собирает человек.
2: Каждый твой вдох.
1: Послушаем трек «Ртуть». До Вани поет Феликс Ян, Рэй Далтон, «Call it love».
3: Why don't we call it love?
1: Также сегодня BTS, их работа «Swim». Вся эта красота уже в следующем часе. Не пропускай.
4: Антон Камолов, Артур и Саша.
5: В каждом есть Rush.
6: Включи свой.
7: В этом самом парнике идешь за огурцами свежими, суешь туда руку, вот в эти заросли, рука в футболке, разумеется, и все колючее, тебе так обдирает вот это вот предплечье, пока ты доберешься до огурца, а он еще тоже такой колючий весь, потом срываешь его, а он горький.
4: По будням с 7 до 9 вечера
0: на Европе+. Плюс.

Работа Доминик Файк, Baby Doll на радио номер один в России, 4:20 уже в Москве. PH Electro ожидает нас впереди. Englishman in New York. Взбодримся, проснемся. Сразу после Pay to Exist от Brooks XTN в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: French Montana, Max B, Ever Since You Left Me на радио номер один в России. 4:34 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно двигаемся вперед. Впереди огромное количество классной музыки. Расскажу, что будет в нашем плейлисте в ближайшее время. Обязательно Pnao, The Warning, To Cross On, также Mohabi, Hello. Ну, ранее остальных Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman, Catherine O'Ryan. Послушаем совсем скоро.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 18 дней и 18 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Money Religion, Биби Рекса. Да, нашла музыку своей новой религии, и по звучанию это чувствуется. Faceless здесь на фите. В финале этого часа Coldplay появится. Sky Full of Stars, конечно, вот таким волшебным будет наше утро сразу после I Adore You. Отличная работа от Usual Topic и Arash Adelcom. Совсем скоро.
1: Лучший дебют The Second Voice, Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен, Body Talk. Лидеры BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Бесконечно. Это Coldplay, Sky Full of Stars на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки впереди. Летим в это прекрасное утро вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Пять часов утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
2: Европа Плюс.
0: Ну что, все, просыпаемся. 5:01 уже в Москве. 13 мая 2026. Да? 2026 год на календаре. Миша Зайцев меня зовут. Я рад. Я рад быть здесь с вами. Я рад всем, кто уже проснулся, и даже тем, кто еще спит, потому что сон — это святое, это хорошо, это замечательно. Но те, кто встает рано, мы всегда знаем. Мы успеваем в 4, в 5, в 6 раз больше. Ну, как гласят легенды. Я, честно говоря, не совсем уверен, что это правда. Потому что иногда встаю в 5, а потом смотришь, человек, который вот встал в 12, успел вроде бы больше. И от чего это зависит? Не понимаю. Может быть, от настроя? Наверное, так. Я попробую сделать твой настрой шикарным этим утром вместе с хитами на радио номер один в России. Эвелон Рокстон впереди нас ждет. Vertigo. Также Алис Мертон, No Roots. И открываем мы этот день вместе с Offenbach, Miles Away. Делай громче.
3: Крутой подъем.
1: Подъем.
3: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Тайский монах стал звездой западных СМИ. Он что делает? Почему так сложилось? Дело в том, что он заботится сразу о 20 бездомных щенках. Сначала Луанг Пор Чаман решил приютить только одного малыша. Однако затем местные жители начали приносить ему и других потеряшек. Щенки настолько привязались к нему, что теперь повсюду следуют за ним, даже ежедневно катаются на лодке. Только что я посмотрел видео, но это вообще, конечно, ни с чем не сравнится. Просто тайский монах, вокруг огромное количество белых собачух, все такие радостные и счастливые, куда-то плывут по своим делам. Ну, прекрасный человек, прекрасный мир вокруг, прекрасные моменты нас окружают, их нужно уметь замечать, запоминать и ими вдохновляться. Вивьен О'Хара впереди, Адриан Цинен и Фите разбудит нас окончательно, Too Late to Cry, также Don't Wanna Go Home, Медуза, Хенри Кэмилл в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем
2: на Европе плюс.

Вот последую примеру елки. Просто-напросто объясню тебе в двух словах, что у нас будет дальше этим утром. Конечно же, игра «Удачный созвон». Там все проще простого. Просто нужно дозвониться, сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов. Первых двух дозвонившихся. Что-то совпадает. Каждый получает подарок. Просто-просто. Все лишь зависит от удачи. Вот и все. Также гороскоп, конечно же, совсем скоро. Ну и до этого пару хитов успеем послушать. Алифар Бен, Ренни Миллер, Body Talk. Также Дуа Липа появится с треком «Illusion».

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Итак, советы вселенной на эту прекрасную среду. Что там звезды нам обещают? Давайте послушаем. Овны, день хороших идей и правильных решений. Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги. Близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях. Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения. Львы, даже если скептиков вы сегодня сумеете подобрать нужные слова. Вот все, у меня тоже подобрать слова получилось. Девы, лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день. Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них. Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение. Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться. Козероги, вероятны хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились. Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров. Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Удачный созвон». Сразу после этой действуемся. Мистер Know It All и Адам Ламберт тоже послушаем. Ghost Town прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
1: На Европе Плюс.

0: очередной хит от Steady Swim, самый старый All на Европе Плюс, 5.35 в столице. Самое время подарить подарочек нашим слушателям, да? Только нужно победить в игре. Удачный созвон 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем сравнивать последние три цифры номеров телефонов первых двух слушателей, кому удастся дозвониться прямо сейчас. Прямо сюда, 495-745-6565. Жду звонков.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и 18 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов. Больше музыки. Крутой подъем.
1: На Европе Плюс.

0: Личный созвон.
1: Да, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи в эту минуту, в эту секунду. Сергей, Серег, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну что, как поживаешь? Рассказывай, как дела твои? Делись.
2: Вот, да, потихоньку, вот выходные закончились, но неделя короткая.
1: Да.
2: Выходные,
1: это вот хорошо, знаешь, вот так вот, закончились выходные, это короткое, вот еще выходные, это же классно, да? Что, какие планы на выходные у тебя, которые наступят совсем скоро?
2: Да, может, не знаю, на природу съездить.
1: Может быть.
2: Снова.
1: Вполне себе прекрасно. Природа — это всегда замечательно. Это всегда хороший выход, потому что мало того, что отдыхаешь, можешь еще преисполниться, так сказать, понять, что тебе делать в дальнейшем, какие шаги предпринимать. Это всегда классно. Хорошо, Серег, ты сегодня с нами не один, еще с нами Лилия. Лиль, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе. У тебя как настроение? Как поживаешь? Тоже расскажи все.
3: Вы знаете, очень хорошее настроение. Да. У меня дочка дозванивалась, теперь моя очередь пришла. Прямо счастливой у меня сегодня утро.
1: Вот, ну красота. Это замечательно. Ребят, будем играть в удачный созвон, сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, каждый получит классную футболку от Европа Плюс. Готовы пробовать? Если готовы, ну все, тогда погнали. Серег, ты первый дозвонился, мы с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
2: 8.
1: Так, Лиль, у тебя что?
3: Троечка.
1: Идем дальше. У нас еще целых 2 попытки. Сереж, давай предпоследнюю.
2: 6.
1: Так, Лилия, у тебя?
3: 9.
1: Так, хорошо. Еще есть шанс. Сереж, давай третью с самого конца. Что там?
2: 7.
1: Лилия?
3: Лиля, 7.
1: 7! Ну вот оно! Пожалуйста! Ребят, ну я вас поздравляю. Вот на третьей цифре там мы с вами и сошлись. Это победа. Это не просто среда, да, 13 мая. Это та среда, в которой вы победили в игре «Удачный созвон» в крутом подъеме на Европе+. Плюс. Эти аплодисменты для вас!
2: Спасибо большое.
1: Футболка для каждого из вас предназначается. Спасибо вам за это утро. Желаю классного настроения. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. HAPEX появится здесь. Интихаски еще. Также Лени, Калм Скотт, Стей. Делай громче. Летим в это утро вместе.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный созвон. Such a thing, and I won't miss a video. Such a thing.

for a minute на Европе Плюс, да, а я предлагаю остаться и не на минуту, а на подольше, потому что много интересного впереди, игры, гороскопы, новости, все тебя ждет в следующем часе, в финале этого Living La Vida Loca послушаем Рики Мартин, также Саур появится здесь, Кайро, совсем скоро.

0: Ну что, будем продолжать жить нашу сумасшедшую жизнь, как поет Рики Мартин на Европе Плюс прямо сейчас. Living La Vida Loca. Да, впереди больше хитов, впереди больше музыки, больше новостей, подарков, игр. Все для тебя. Отправляемся в следующий час на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в Москве.
2: Европа, Европа плюс.
0: А между прочим, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, привет.
3: Привет, Миша, доброе утро. Всем большое обновление ждет Макс. Прямые эфиры, стримы появятся вскоре в национальном мессенджере. По словам разработчиков, случится это уже к лету. Новинки будут доступны в каналах пользователя, а также в чатах. Помимо этого, создатели платформы обещают запустить комментарии. Также в мессенджере Макс планируется сделать расширенную аналитику, настройки самих каналов и инструменты для продвижения. Какие-то из этих новинок будут доступны начиная с осени. Конкретные сроки и даты не называются. Следующим шагом для платформы станет появление историй и коротких видео.
0: Паш, так и от тебя ждать стримов получается уже?
3: Так я уже готовлюсь.
0: Уже готовишься.
3: Конечно.
0: Хорошо. Комментарий ты уже там себе сделал, но сейчас все будет официально, и прям можно будет тебя лицезреть со всех сторон в этом канале.
3: Бесплатно, без регистрации.
0: Хорошо, подписываемся.
3: Да, тем временем названа самая продаваемая за всю историю модель мобильного телефона. Если верить аналитикам, то это Nokia 11.2.0. Кнопочный девайс, вышедший в 2003 году, разошелся тиражом в 250 миллионов экземпляров. На втором месте расположился представленный в 2005 году кнопочный аппарат Nokia 1110, а замыкает тройку самых-самых iPhone 6 и 6 Plus. Всего было продано 224 миллиона таких устройств. Специалисты напомнили, что кнопочные смартфоны Nokia были популярны даже после выхода iPhone и других смартфонов. В 2011 году только в Африке у потребителей на руках оставалось аж 50 миллионов таких телефонов.
0: С ума сойти. Вот кто на первом месте. Старичок Nokia. Я помню, даже у меня был вот такой. Только у меня был Express Music 5310. Можно было с плеером на экране можно было там переключать песни. До сих пор помню, он до сих пор дорог моему сердцу, Паш. Не зря на первом месте.
3: Было время, было время.
0: Ну да.
3: Да. Тем временем Маша и Медведь получат полный метр. Так. Знаменитый российский мультсериал в скором времени станет полнометражным фильмом. Авторы собираются выпустить первую большую часть уже в 2028 году. Ожидается, что зрителям представят обновленное видение героев мультсериала, при этом в картине сохранится добродушная комедийная атмосфера. Создатели «Маши и Медведя» назвали возможность выпустить полнометражный фильм захватывающим творческим вызовом, но подробности сюжета пока не раскрываются.
0: Интересно. Мне, правда, всегда Мишку жалко. Он там всегда отхватывает, там, Паш, бегает туда-сюда, то по голове что-то упадет, то еще что-то.
3: Да, с этими девчонками всегда так.
0: Ну да, ну, будем смотреть. Осталось не так много. А, между прочим, до хитов на Европе Плюс вообще, они уже вот здесь у нас, вот на руках практически.
3: Что там, Миша?
0: Рассказываю. Мод споет «Намек на нас» сразу после Алана Уокера «The Drama». Прямо сейчас «Broken Heart», «Broken Медведи» в твоих динамиках.
4: Крутой подъем.
1: Подъем.
4: Европе Плюс.

0: пальцев крепче, прижим мак поближе, без остатка растворить.
1: Красивая лирика от Мота здесь на радио номер один в России. Впереди больше красоты. Тувелу появится совсем скоро. Cool Girl, также Next Summer успеем послушать Дэмиана Дэвида. Ну и хочу напомнить, что в этом часе у нас случится муз-загруз. Нужно будет дозвониться, сыграть со мной, ответить правильно на вопрос и забрать подарок. Все просто. Летим далее.
2: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

Wizkid, Рао Алехандро, Рутиан, здесь Спонгон, Европе Плюс, впереди гороскоп, до него парочку хитов для тебя успею поставить, Swanky Tunes, Raiden, Fix Me, также Алекс Уорна ждем, Forever Dream.

0: Ну что, самое время послушать советы звезд на середину этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме. Европе плюс. Овны, день хороших идей и правильных решений. Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги. Близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях. Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения. Львы, даже для скептиков вы сегодня сумеете подобрать нужные слова. Дева, лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день. Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них. Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение. Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться. Козероги, вероятно, хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились. Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров. Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки. Вот что советую звезды на этот день. Впереди музагруз, сразу после Тиеста и Брианны Грейс, Beautiful Places, также Сабрину Карпентер. Успеем послушать Эспрессо прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

0: Плейтист, ястый Брианна Грейс на радио номер 1 в России, 6.35 в столице. Мы начинаем музагруз. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть и, я надеюсь, выигрывать. 4957456565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Спонсор летнего отсчета — садовый центр «Вельга». До лета осталось 18 дней и 16 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Итак, сегодня у нас у одного из наших слушателей есть шанс выиграть классный подарочек, классную термобутылку от Европа плюс. Посмотрим, удастся ли Владимиру это сделать. Вов, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, ну приветствую тебя в игре Муз-загруз. Для начала расскажи, как поживаешь вообще, как дела твои, как настроение?
2: Настроение суперское, очень рад, что до вас зазвонил. Хоть и туманное, но будет тепло.
1: Хорошо. Туманное, говоришь, утро в Краснодаре, да?
2: Ну, по трассе.
1: А, понял. Ясно. Ну, знаешь, а я вот смотрю в окно сейчас из студии, и я даже не понимаю, в Москве какая погода. Вроде бы, поговаривают, сегодня даже дождь обещает в течение дня. Но мы, тем не менее, все плавно движемся к плюс 25, к лету, которое наступит уже скоро. Поэтому перед этим будем разогреваться подарочками и хитами, и победами. А может, даже не победами. Посмотрим. Главное, что мы с тобой здесь уже общаемся. Остальное как повезет. Ты вообще готов пробовать сыграть-то?
2: Конечно, все 100%.
1: Окей, хорошо. Значит, дело за малым. Останется просто выбрать исполнителя тебе. У меня есть два факта. Если угадаешь, о ком они, все, подарочек от нас для тебя. Факт номер один. Значит, рассказываю. Этот артист, этот исполнитель в детстве заикался, а потом стал мировой суперзвездой. Вот. Факт номер два. Он раньше выступал на улицах и в метро Нью-Йорка даже. И потом стал суперзвездой. О ком идет речь? Есть два варианта. Либо это Эд Ширан. Или же это Эминем. Вот такие два варианта. Кто из них заикался в детстве?
2: Ну, насколько быстро рэп читает Eminem, даже что-то не верится. Давайте попробуем Eminem, не знаю.
1: Eminem? Подожди, так тебе же не верится, что он мог заикаться в детстве.
2: Да, насколько он быстро рэп читает.
1: Ну да, ну то есть, он один из самых быстрых. Даже в книге рекордов Гиннесса он побывал, насколько я помню, с одним из твоих, треков, да, рэп-год. То есть, можно ли поверить в то, что он в детстве заикался? Хотя, все бывает. А Эд Ширан как сладко поет. Тоже вполне вероятно.
2: Нет, давайте попробуем все-таки Eminem.
1: Все-таки Eminem. Хорошо, принимается. Итак... Вариант Eminem это... К сожалению, нет. Вов, да. Ну-ка, ты же сам правильно рассуждал. Как он быстро читает рэп, как мог заикаться-то в детстве. Хотя, ну да, согласен, у нас разные бывают. Бывают разные жизненные истории. В любом случае, Вов, эти аплодисменты для тебя. Сегодня прекрасное утро, и прекрасная неделя нас ждет впереди. Все будет замечательно. Еще жду тебя в крутом подъеме на Европе плюс. Спасибо тебе. Пока-пока.
2: Хорошо. До свидания.
1: Больше гитов впереди. Bruno Mars появится совсем скоро. I Just Might сразу после The Second Voice. Let Me Be в твоих динамиках. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе плюс.

Мне кажется, Бруно Марс делает идеальные треки для того, чтобы с утра веселой походочкой идти на кухню и заваривать себе кофе. По-моему, I Just Might просто создан для этого. В финале этого часа The Rasmus, In The Shadows, также Disturbio появится, Minnelli, R-City. Ну и бригаду ждем здесь уже совсем-совсем скоро.

0: In the Shadows, The Rasmus на Европе Плюс. Велвики уже здесь, ребята. Доброе утро, привет.
1: Доброе
2: привет,
1: утро, Миш.
2: Привет, Миш.
0: Я прочитал в интернете, что сегодня день изобретений для будущего. Я хотел вас спросить, какого изобретения вам вот не хватает?
1: Телепорт мне нужен.
0: Да. Телепорт?
2: А конечно. Мне уже многовато в целом.
0: Изобретений?
2: То есть от некоторых изобретений уже можно в целом избавляться. Остановись, прогресс.
0: Мне кажется, что все равно люди будут опаздывать, даже если телепорт изобретут. Типа зарядка от телепорта потеряется. Знаешь, это вот миллион причин.
1: Знаешь, зарядки хватит только наполовину.
2: Да-да-да. Я настройки перенастроил, не туда телепортировался, забыл, куда хотел.
0: Да.
2: Ну, хорошая мысль.
0: Я телепортируюсь в кровати.
1: Давай.
2: Удачи. Пока. Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. На российских границах усилили пропускной режим. Названы регионы, в которых обитают самые опасные клещи. И стало известно, сколько россиян регулярно перерабатывает. Далее подробности. Пропускной режим на российских границах усилили для недопущения в страну хантавируса Андес. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Для оценки и минимизации рисков используется система «Периметр». Специалисты напомнили о том, что природным переносчиком хантавируса является карликовый рисовый хомяк. Российский климат для него неприемлем, что снижает риск его появления в стране. В ведомстве отметили, что с начала года вспышек заболевания на территории России не зафиксировано, ситуация стабильная, контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи. Названы регионы, в которых обитают самые опасные клещи. Роспотребнадзор сообщает о том, что повышенный риск подцепить вирусный энцефалит есть в 49 российских регионах. Среди самых населенных – Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, а также Тюменская, Челябинская, Самарская и Нижегородская области. Врачи напоминают о том, что самая эффективная защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Она рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Биометрия вот-вот заработает в российских аэропортах. Это значит, что россияне смогут проходить на посадку в самолет без использования бумажных документов. Сервис полноценно заработает в российских воздушных гаванях к середине лета. Пилотными аэропортами станут Пулково и Шереметьево. Сейчас сервис находится в высокой степени готовности. Завершается подготовка инфраструктуры аэропортов. При этом чиновники напомнили, что использование биометрии является добровольным. Более 40% россиян работают свыше 40 часов в неделю. При этом 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Это результаты свежего социологического опроса. Чаще всего трудоголизм приводит к постоянной усталости, тревоге во время отдыха и отсутствию других интересов, кроме работы. Среди причин переработок россияне чаще всего называют стремление заработать больше денег, а также завышенные требования компании и страх потерять эту самую работу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада. У всем отличного дня.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Вот все хорошо.
1: Угу.
0: Но вот привыкнуть вновь надевать наушники. Сам себе придумал. Не как все нормальные люди на радио, просто хоп, нацепили и все. Нет, нужны капельки. Вот эти вот такие, которые вставляют, чтобы прическу не портить.
1: Да.
0: Прическу не портить.
1: Да. Вэл просто не хочет портить прическу, поэтому наушники маленькие, аккуратненькие, но тяжело...

0: Спасибо. Наверняка там большая разница в этих блюдах.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что утка обижается, когда ее гусем называют.
0: Ну да, простите. Мы знаем, нас слушает разная аудитория, поэтому на всякий случай извинимся.
1: Хорошо, что сегодня?
0: А сегодня еду к другу забирать фрукты из Таиланда.
1: Классно тебе, повезло.
0: Да, но там мало.
1: Ну, конечно, я уже вижу.
0: Там мало, и все, которые там, дурианы. В основном.
1: Да, конечно, конечно. Ну, конечно.
0: Да. Я же не умею держать себе то, что следовало бы. Так, давайте начнем. У нас среда. Да, уже с недели почти прошла. Только начали, уже почти все. У нас и система видеонаблюдения неожиданно, да, каждое утро разыгрывается. Все потому, что фильм классно выходит на этой неделе. И деньги в сейфе, там, двойная сумма.
1: И новости классные от меня.
0: Это да. К этому мы привыкли, поэтому...
1: Не анонсируем.
0: Поэтому не подведи. Ну, а начнем мы с бригады Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Поздравляю ли я тебя? Вспоминаю все наши посиделки и походилки. А, ты любишь коктейли?
2: Да, люблю.
1: А, все, поздравляю. Всемирный день коктейль начинается.
2: Ты же про молочные?
1: Ну и эти тоже. Учитывая то, какая у нас номинация. Номинация сегодня вам с колой или с тоником. Конечно, молочные коктейли. Первый это трек от Камиль Фат и Эльдербрук. Трек называется «Кола».
2: Ой, как хорошо я помню этот трек.
1: А второй это «Тоник» «Lead the Way». Забегайте в группу Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Выбирайте колу или тоник. Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Медуза в бригаде У на Европе Плюс. 7.12 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Давай подводить итоги и выбирать лучший коктейль на сегодня.
1: Давай. Достаю конверт. Такой он мокрый немножко. Мокрый. Вскрываю его.
0: Уже чувствуется, что там внутри?
1: Чувствуется, чувствуется.
0: Чувствуется. 64%
1: сегодня. Оттенок определенный.
0: За колу.
1: Слушаем.
0: Давайте наслаждаться. Вперед.

0: Это Airbox, бригаде Уны и Европе Плюс. Ты знаешь, отличный клип. Просто 2 минуты я смотрел на то, как манекен в наушниках качает головой.
1: Но мне, кстати, очень нравится.
0: А
1: он это... реально очень какой-то успокаивающий.
0: Без
1: медитация.
0: Да.
1: Угу.
0: Тоже иду иногда мимо торгового центра, как засмотрюсь на манекена. Тоже медитация.
1: Да.
0: Так, у нас что будет дальше?
1: Ой, я расскажу про интересный рейтинг, который вышел, пока нас не было, пока мы были на майских. Mm-hmm, там есть mm-hmm. что обсудить. Ну и воссоединение одной классной группы.
0: Хорошо, а с рейтингом мы согласны или нет? Ну так, чтобы готовиться.
1: Не знаю, ну, наверное, согласны.
0: Ну ладно, подождем,
1: обсудим. Надо, чтобы нам люди написали, правда это или нет.
0: Хорошо, впереди Вики Ньюс, бригаде Ум на Европе Плюс.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Swim, это BTS в бригаде У на Европе Плюс, 7:25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Прекрасная, любимейшая группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале Sanremo в 27-м году.
0: Да ты что?
1: Да, на самом деле классная новость.
0: В 27-м году только?
1: Да.
0: Они же опять успеют разругаться к этому моменту.
1: А, так они вроде не ругались.
0: Не ругались? А что распались?
1: Но они даже не совсем распались, они приостановили совместную деятельность, чтобы уйти в свободное плавание.
0: Приостановили, да не все, да? Судя по всему.
1: Ну, Дамиана, вот он начал сольную карьеру.
0: А сложно группе без солиста продолжать карьеру?
1: Как будто бы да.
0: Но может как есть какие-то да. просто музыкальные альбомы без вокала?
1: Возможно, возможно. Но вот тут вот появилась информация, вроде даже участники группы подтвердили это. А я надеюсь. Мне очень нравилось их совместное творчество.
0: Вроде подтвердили.
1: Угу. Не, ну подтвердили, но пока не было официального заявления.
0: Клянетесь, не прямо, чтобы вот клянемся воссоединиться, но планы есть.
1: Ну знаешь, на Sanremo, кто не хочет выступить на Sanremo?
0: Тоже верно.
1: Серьезно?
0: Угу.
1: Пока мы были в отпуске на майских, тут вышел интересный рейтинг главных трудоголиков России.
0: О.
1: Как ты думаешь, кто больше всего работает, кто больше всего перерабатывает?
0: Врачи.
1: Нет, надо регион определить.
0: А, регион.
1: Возможно, врачи именно там.
0: Трудяги. Ну, давай поддержу родной регион Сибирь.
1: Не-не-не, там Сибирь нет. Татары. Казань.
0: Серьезно?
1: На первом месте, да-да-да. В Казани, кажется, больше всего перерабатывают каждый второй.
0: Ну, мы были в Казани. Вот эти незабываемые 6
1: часов. Там
0: хорошо
1: работает, да.
0: Жизнь кипит.
1: Вот. А следом идет Екатеринбург.
0: Угу.
1: Потом Краснодар, на удивление.
0: Почему ты удивилась?
1: А потому что, мне кажется, на юге люди не так много работают. Ну, в смысле, не так любят много работать.
0: Ну, а ты думаешь, почему в Краснодаре?
1: Ну, если бы я жила в Краснодаре, я бы много не работала.
0: Почему в Краснодаре пробки? Потому что люди всегда едут на работу.
1: А, ну, кстати, да, ты прав.
0: И работают. Некоторые наверняка из пробки прямо
1: вот
0: работают.
1: Напишите нам, кстати, из этих городов, насколько вы много работаете и перерабатываете.
0: Да.
1: А, следом Челябинск и Нижний Новгород. Вот такой вот список. Москвы нет, на удивление.
0: В Нижнем я был. Я вроде был на майских в Нижнем отдыхе, но тоже работал. Поэтому я согласен с этим рейтингом.
1: Но и лишь каждый шестой россиянин говорит, что я вообще не готов перерабатывать. И мне кажется, это все зумеры.
0: Может быть. И в чем они не правы?
1: Правы.
0: Ты готова перерабатывать?
1: Ну, когда надо.
0: Ну-ка. Ага.
1: Не, когда надо, готова, конечно. А ты не готов?
0: А когда не надо, не готов.
1: Ну вот.
0: Хороший ответ.
1: Все готовы. Если работа в удовольствие, то готова.
0: Спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: Это ценно для нас. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на среду, 13 мая.
1: Умный день хороших идей и правильных решений.
0: Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги.
1: Близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях.
0: Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения.
1: Львы, даже для скептиков вы сегодня сумеете подобрать нужные слова.
0: Девы, нам лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день.
1: Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них.
0: Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение.
1: Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться.
0: Козероги, вероятно, хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились.
1: Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров.
0: Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки.

0: Это Ивлорок, бригадю на Европе Плюс, 736 в Москве. У нас впереди первые мысли. Знаешь, что я подумал? Mm-hmm. Вот в первые мысли играют люди, ты представляешь, какие? Кристально чистого сознания, добрые, порядочные. Да. Потому что не у каждого, да, первая мысль сразу
1: хорошая
0: будет в эфире, станцию не закроют. А тут как бы, смотри как. Сегодня играю я. Слова пишешь ты.
1: Да, я знаю.
0: А кто-нибудь из вас, пожалуйста, звоните.

0: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и 16 часов.
1: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
2: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
3: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. +7 495 106 10 20.
4: Имеются противопоказания.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс. Больше, чем радио.
1: Просто зайди на сайт europaplus.ru
2: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
1: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
2: Голосуй за любимые треки.
1: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
2: В любое время.
1: В любом месте.
2: europaplus.ru
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет, меня зовут Анна.
2: Привет, Анечка.
0: Привет, Анюта. Ты откуда?
1: Я из Тулы.
0: Из Тулы.
2: Ой, классно.
0: Прекрасно. Ань, когда в последний раз ты взяла и просто, отложив все дела, прогулялась
2: по набережной вашей красивой, да, красной? М?
1: Да, ну, недавно гуляла, да. Нам нравится наша набережная, очень красиво.
0: Ну, кстати, не только вам нравится, нам тоже. Я вообще не был, но мне она нравится заочно.
2: На выходных наш звукореж Леха там был. Так что вполне возможно, ты его видела. Если вот ходил такой довольный человек, это Леха наш.
0: Угу. Странный мужчина.
2: Если еще бургер был в руках, точно Леха.
0: Ань, мы сегодня с тобой играем первую мысль. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
2: Ой, я тебя буду зазывать, так сказать, приглашение на сеанс расслабления. Ничего не понятно, но тебе понравится.
0: Спасибо.
2: Но мне бы точно понравилось. Итак, Анюта, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить. Потом то же самое сделает Вэлл. И если совпадете, победа твоя, с меня подарки, слава. Ну, все как мы любим. Давай?
1: Хорошо, да.
2: Пробуем. Первая фраза состоит из одного слова. Кот.
1: Кучур.
2: Нет, не от, а кот.
1: А, кот. От сейфа.
2: Хорошо, пусть будет так. Хорошо. Тайная.
1: Миссия.
2: Угу. А в этом офисе не хватает?
1: В этом что?
2: В этом офисе не хватает?
1: Ох, кондиционер.
2: Да. А я человек-то... Какой? Я человек-то...
1: Веселый.
2: Хорошо. Ну и последнее.
1: Веселый.
2: Анечка...
1: Красавица.
2: Хорошо, согласны. Возвращаем Вэлла.
3: Он не огинулся, выйдя из игры. Чтобы Вэлл вернулся, я включаю.
0: Боже, это мурчание.
2: Это мастер нашего массажного салона.
0: Я начал забывать, что такое мурчание. Моя
2: Почему?
0: Кошка перестала мурчать, она просто кричит, как ворона. Да, она стала громче. Она стала громче.
2: Серьезно?
0: Угу.
2: Еще громче?
0: Ну, скоро на человеческий перейдет, очевидно. Так, продолжим.
2: Есть, да, есть, говорит Анна. Итак, Ань, молодец. Но у нас были небольшие проблемки со связью. Поэтому кот...
0: В сапогах.
2: Вот, нет. Аня подумала, что я говорю про код.
0: Код телефона.
2: Код от сейфа.
0: Тулы. От сейфа.
2: Ага. Тайная...
0: Вечерие.
2: Нет. Анюта, что ты сказала? Миссия, да?
0: Миссия, ага.
2: В этом офисе не хватает...
0: Растений. Кулера.
2: Кондиционера.
0: Кондиционера.
2: Я человек-то...
0: Простой.
2: Нет, веселый.
0: Веселый.
2: Ну давай, не подведи. Анечка.
0: Где? Анечка. Красотка? Красивая? Красотулечка?
2: Красавица.
0: Красавица, ну да, да. Ань, давай мы знаешь, что сделаем? Сразу возьмем тебе и подарим нашу фирменную футболочку от Европа Плюс.
1: Ой, спасибо.
0: Тебе хорошего дня, Туля. Передавай большой привет и звони обязательно еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, до свидания.

0: Дима, это Calvin Harris и Джон Ньюман, бригаде У на Европе Плюс, 7:49 в Москве. Ну, пришло время принять все, что мы впитали на майских, и сделать какой-то вывод.
1: Ну вот
0: по
1: у меня вывод такой, что наш родненький, любимый куриный супчик выглядит в Китае совсем по-другому.
0: А можешь три главных различия вот сейчас описать?
1: Одна лапа, вторая лапа.
0: А, до такой степени. Перья.
1: Там что-то лишнее плавает. Это не хотела с вами встречаться.
0: Это классический рецепт. Это не то, что тебе не повезло.
1: Ну вот несколько раз я видела этот супчик. Не у себя в заказе, у других людей. Думаю, ух.
0: А, ты не заказывала?
1: Нет.
0: Молодец.
1: Нет.
0: Учишься на чужих.
1: Да, кстати, да.
0: Расскажите, какой вывод вы сделали после этих майских?
1: Отправляйте голосовые нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Ну или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке. Бригада У!
2: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantics ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantics с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте ощущения.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем вывод каждого из вас по итогам майских праздников.
2: Ну-ка.
1: Внимание.
3: Привет, Европа Плюс. Я сейчас занимаюсь спортом, и после поездки на майские праздники в Нижний Новгород я поняла, что я вообще не спортсменка. Люди активно занимаются, бегают, что только не делают. Молодцы, нижегородцы, вам респект. Вы настоящие спортсмены.
1: Уважаемо.
2: Молодцы. Уважаемо. А вот ты заметил, что в Нижнем Новгороде спортивные люди?
1: Конечно. Но, возможно, просто я смотрел на Чкаловскую лестницу. Любой человек, который отважится подняться, уже спортсмен.
2: Спортивный.
1: Да, там нужно значок ГТО выдавать просто при поднятии.
2: Молодцы, нижегородцы.
1: Дальше.
4: Привет, Европа Плюс. Привет, ребята. Я вот каждый год делаю вывод, что на майские праздники нельзя снимать футболку. Не делай этого, Саня. Но каждый год наступаю на одни и те же грабли. И теперь я как классный пареный красный рак.
1: Саш, ну мы в торговом центре, куда не могу, ничего с собой не могу поделать. Но я тебя понимаю. Один день жаркий застал, и мы с тобой едва коллеги.
2: Да?
1: Да. Ну, кстати, в финале о морепродуктах.
5: Бригада У, доброе утро. А мой вывод за выходные, за майские праздники, что 15 килограмм морепродуктов на 8 человек – это реально много. Когда ты заказываешь, ты думаешь, да, я легко с этим справлюсь. А потом ты сидишь и делаешь рагу из оставшихся креветок. И это на завтрак, на ужин и на обед.
1: Вики, давай представим, вот ты выбираешь морепродукты. Такая, 10 килограммов – мало. 12 – не
2: пойдет. Я люблю морепродукты, но, наверное, это действительно многовато. По 2 килограмма на человека.
1: 15? Ну ладно, поделюсь с кем-нибудь, но пойдет.

0: не ждать, это Мари Краймбрери, бригаде У на Европе Плюс. Продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Испытания уникальной ракеты прошли в России. Роспотребнадзор рассказал, как в этом году будет проходить ЕГЭ. И омолаживающий сыр создали наши ученые. Далее подробности. Успешные испытания уникальной ракеты прошли в России. Наши военные провели запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президенту России Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Ожидается, что первый полк с «Сарматами» поставят на боевое дежурство уже к концу года. Специалисты РВСН отметили, что «Сармат» является единственной в мире ракетой, которая способна облететь всю Землю и ударить по любой точке мира. То есть дальность ее полета превышает 35 тысяч километров. Американский президент летит в Китай. Ожидается, что Дональд Трамп с довольно большой делегацией своих чиновников и бизнесменов проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпинем. Изначально визит президента США в Пекин был запланирован на 31 марта, но был перенесен из-за ситуации вокруг Ирана. По мнению аналитиков, одной из главных тем станет торговля. Все это, напомню, происходит на фоне резкого падения товарооборота между Китаем и США. Роспотребнадзор рассказал, как в этом году будет проходить ЕГЭ. Ведомство утвердило свод правил для участников единого госэкзамена. Согласно новым требованиям, запуск в пункты проведения экзаменов будет начинаться в 9 часов утра, а старт самих испытаний в 10. В ведомстве настоятельно рекомендуют прибывать заранее, так как опоздавшим не станут добавлять время на выполнение заданий. Если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания текста будет нельзя. Омолаживающий сыр создали российские ученые. В его состав входят полезные вещества, усиливающие антиоксидантную защиту организма. По словам разработчиков, такой продукт может помогать в профилактике возрастных изменений, снижать риски деменции, диабета и ряда других заболеваний. При этом специалисты напоминают, что даже полезный сыр – это продукт с высоким содержанием жиров, и его стоит употреблять умеренно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Викин, ты посмотри, просто как будто подкаст записываем. Тут и я, и ты, и Пашка Бесилин,
1: и Леха. Все свои, все наши.
0: Да, мы тут вчера записали 240-й выпуск по счету. 240-й, представляешь?
1: Нет.
0: Я тоже нет. Мы в последнее время еще как-то хронометраж все увеличиваем. Раньше был коротенький, сейчас подлиннее. И вот если представить, что плюс-минус среднестатистический выпуск за все эти годы, один час, 240 часов.
1: Обалдеть.
0: Это 10 дней подряд бесперебойной лички.
1: Ого, ты даже посчитал.
0: Там несложно было. 24 часа, 240.
1: Да, это несложно.
0: Но спасибо. Ты знаешь, как мне сделать приятное.
1: Молодец.
0: Спасибо. На сайте europaplus.ru можно и смотреть видеоверсию.
1: И слушать, если не хотите смотреть.
0: Тоже понимаем.
1: Бывает.
0: Такое бывает. Так, прямо сейчас давайте поиграем в Everyday.
1: Звоните 745-6565, код Москвы

0: Рокс на Бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве, пока мы ждем Эвридейку. Вновь добро пожаловать на борт чартера Бригады У, музыкальное путешествие. Вики, давай так, просто
1: давай.
0: Называй 5 стран, не попадай правильным ответом ни в одну из них, и я озвучу, куда мы летим.
1: То есть нереально отгадать, да?
0: Думаю, нет.
1: Хорошо, это
0: да,
1: вызов.
0: Давай.
1: Камерун, Ангола, ну пусть будет Перу. Не знаю, французская Полинезия. А мы просто вчера ее вспоминали. Я победила. А что я выиграла?
0: А то, ну, во-первых, ты выбрала звание, выиграла. Как будто бы ты Александр Македонский перед походом. Так, Ангола, значит, Камерун, французская Полинезия. Да, летим во французскую Полинезию.
1: Это было слишком легко.
0: Да, понимаю. Ну хорошо, что ты вот поиграла в эту игру. Вот первые три страны назвала так, для вида. А там в чартах Айя Накамура с треком No Stress.
2: Чартер Бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:11 в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Здравствуйте, Максим зовут.
2: Привет, Максим.
1: Привет, Макс. Ты откуда?
3: Санкт-Петербург.
1: Угу. Питера. Максим, здорово. Что в Питере делаешь?
3: Еду с дочкой в школу везу, каждое утро звоним с 1 сентября, и вот дозвонились.
1: О,
2: и отлично.
1: Ну хорошо, ну получается, вы за школьный сезон успели, получается, практически...
3: Да, да, осталось немножко, вот.
1: Угу.
3: А
1: как дочку зовут?
2: И в каком классе?
3: Лика.
2: Лика.
1: Давай, Макс, сегодня за себя и за Лику. Угу. А такие будут правила, Макс, прямо сейчас Вике. Начнет тебе задавать вопросы. Ты на них отвечай, но с задержкой, с замедлением. То есть на первый вопрос ты молчишь, на второй отвечаешь так, как ответил бы на первый. И вот так дальше со смещением. Если ты не запутаешься, то... Ну давай смотреть правде в глаза. Лика получит подарок.
2: Угу.
3: Отлично.
2: Давай пробовать.
1: Удачи.
3: Начинаем.
2: Что у тебя было на завтрак? Идеальная геометрическая фигура.
3: Яичница.
2: Mm-hmm. Опиши себя одним словом после майских.
3: Еще.
2: Опиши себя одним словом после майских.
3: Квадрат.
2: Mm-hmm. Кто ты по профессии?
3: Отдохнувший.
2: Самый романтичный фильм, который ты смотрел когда-либо?
3: Самозанятый.
2: Самозанятый.
1: Ой, это же идеально.
2: Хороший фильм.
1: ИП было бы уже другое. Нанятый тоже не то.
2: А самозанятый, согласна.
1: Макс, ну хорош. Получается, лови подарок, который ты передашь Лике.
2: Угу.

0: Чё? И наоборот. Пить бригады У весь год. Макс, молодец, термобутылочка твоя. Ну, пока твоя, ну, ты понимаешь.
1: Спасибо.
0: Звони нам еще, Лике передавай привет, и всему Питеру передавай привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо вам. Интересное утро.
0: Пока.
2: Пока.

0: I Can't Wait, это Боб Синклар и Кайза в Бригаде Уны, Европе Плюс, 8.16 в Москве. Впереди у нас фактовый зал, в котором мы уже в целом готовы ко всему, что угодно.
1: Угу.
0: Потому что
1: почему ты так грустишь, как будто мы?
0: Тебе не
1: нравится быть мэром? Ну, если не нравится, я готова. Я готова тебя подсидеть, так сказать.
0: Ну, в этом я не сомневался никогда. Но тут, как, знаешь, когда...
1: Мне нравится быть мэром.
0: Это когда тебе говорят, не грусти, а ты просто думаешь.
1: А, ну да.
0: Так и я не серьезный, просто умиротворенный.
1: Нравится все-таки быть мэром.
0: Ну, все как-то так протекает, да, неплохо.
1: Да, серьезно? Mm-hmm. Ну, ладно.
0: Но все может измениться, как mm-hmm. всегда. Почта и посылки кое-что нашли, и совсем скоро все расскажем здесь, на Европе+. Плюс.
2: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Больше хитов. Больше музыки.

0: The Weeknd, это Леони и Имран в бригаде У на Европе Плюс. 8.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо. Спасибо. Почта. Посылки.
1: Почта, посылки, да. А, ты знаешь, мы уже с тобой обсуждали подводную почту, мы обсуждали высокогорную почту. А оказывается, с 1899 года в Словении работает единственное в мире пещерное почтовое отделение.
0: Хорошо, что закончила предложение. Отделение.
1: Да, в общем, речь идет о пещере Постойна, она так называется. Постой! Да. И почта находится прямо в концертном зале. То есть это и концертный зал в пещере, и там же почта. Да, естественно, ну там, представляешь, концертный зал, там и сталактиты, и сталагмиты, и все это создает такую фантастическую акустику. В первый год работы отсюда отправили 7 тысяч писем, а в лучший год вообще 90 тысяч.
0: Ничего себе.
1: Да, до сих пор это можно сделать.
0: Ну, попробуй-ка это. Не отправить письмо с таким названием, когда почтовое отделение. Куда пошел?
1: Там штампик красивый, говорят.
0: Представь, пришел только на экскурсию, ничего не купил, ничего не отправил, ушел. И тут тебе кричат название.
1: Но проблема в этом почтовом отделении, что наверняка туда нельзя, к этой почте нельзя подойти бесплатно. Наверное, тебе надо оплатить входной билет в пещеру. Я думаю, да.
0: А там можно купить консервы или гусеночку?
1: Как у нас?
0: Ну.
1: Наверняка, и лотерейный билетик.
0: Там же... экосистема позволяет, прохладно наверняка.
1: Кстати, хранить продукты удобно. Да. Это большой погреб.
0: Молодцы, а?
1: Да,
0: молодцы.
1: Да.
0: Я тебе расскажу про целый сезон, в котором у работников полиции в Вашингтоне прибавляется работки значительно. В общем, в последний день весеннего семестра там полицейские просто находятся в режиме уха востро.
1: Ага.
0: Им приходится строго следить за главной башней кампуса Хэлли Холл. Все потому, что у студентов местного университета Джорджтаунского есть традиция. Ну, примерно раз в 2-3 года, когда как повезет, они крадут стрелки часов с этой башни и отправляют почтой папе римскому.
1: Прикольно.
0: Я что, рассказывал этот факт? Или ты рассказывала?
1: Не-не-не-не-не, прикольно, прикольно, интересно.
0: Так вот, зачем, неизвестно, но все-таки обычай, соблюдается он строго. Вот, главное не попасться. Это
1: как
0: тоже
1: много
0: у папы
1: римского стрелок
0: дома. Ну, все дороги ведут в Рим, и все стрелки тоже ведут в Рим. Забегайте в группу Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, ну а впереди итоги. Бригада.

0: Он репит, это Робин Шульц и Дэвид Гетта в бригаде «У» на Европе Плюс. Половина девятого в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итак, итоги. Пещера под названием...
1: Постойно.
0: Постойно. Или стрелки часов, которые постоянно воруют. 63% победителей. Сегодня победа моя. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно, хоть и сложно в выборе тем. Но тут на помощь всегда вы приходите. В комментариях предложили тему часы.
1: Хорошо.
0: Хорошо? Это будет завтра в фактовом зале. Ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: Все так же, половина девятого в Москве, гороскоп на среду, 13 мая, Овны, день хороших идей и правильных решений.
1: Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги.
0: Вики, близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях.
1: Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения.
0: А львы, даже для скептиков вы сегодня сумеете подобрать нужные слова.
1: Девы, лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день.
0: Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них.
1: Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение.
0: Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться.
1: Козероги, вероятно, хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились.
0: Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров.
1: Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки.

0: Да, и for me это Зейн, Бригадюн на Европе Плюс. 8:34 в Москве продолжается ежедневное, ежеутреннее. Утреннее, да. Склонение, конечно, вообще.
1: Хорошо.
0: Не мое. Раздача систем видеонаблюдения. Каждое утро разыгрываем.
1: На самом деле классно, мне нравится. Я бы хотела следить за всеми.
0: За котами. Вот сидишь на эфире, уже посмотрел бы, что там они, что происходит.
1: Боюсь, мне нельзя это видеть.
0: Хотя, да, лучше не стоит. Пусть это будет сюрпризом.
1: Это тайная жизнь домашних животных.
0: На этой неделе выходит фильм «Опасные отношения». Широкий прокат на всех экранах страны при поддержке Европа Плюс. А мы по этому поводу разыгрываем каждое утро крутые подарки.
1: Да, если хотите попасть в игру, то напишите нам кое-что. Нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Да, и свое имя не забудьте, номер телефона, чтобы мы перезвонили. А задание такое. Вот если прочитать слоган фильма, он звучит так. Чтобы спасти отношения, нужны гости. Многоточие. Продолжите, что было дальше. Пишите. Впереди «Опасные отношения», Бригаде Ум на Европе Плюс.

0: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 18 дней и 14 часов.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
2: Реклама.
3: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
4: Да, Холмс, это весна в клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
3: Но где найти достойных мастеров?
4: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
3: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.
5: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
6: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону +7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходимо.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Рекламная служба в Клину 966 138 138 4.
3: Любишь танцевальную музыку?
4: Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай.
3: Европа Плюс Дэнс.
5: Hi, this is Baker Man.

0: Европа плюс дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
1: Больше хитов, больше музыки.

0: «Опасные отношения» в «Бригаде У».
1: 8:41 в Москве. «Опасные отношения» и «Безопасная игра». Угу. Начинается «Бригаде У» на Европе Плюс. «Опасные отношения» — так называется фильм, который уже на этой неделе выходит на все экраны страны.
2: А мы на этой неделе решили, что каждый день будем вас одаривать классными подарками.
1: Да. Система видеонаблюдения каждое утро. Почему именно такая система, расскажем чуть позже. Пока что давайте знакомиться с нашими героями. У нас есть Алена. Ален, привет.
3: Здравствуйте.
2: Привет, Аленочка, ты откуда?
3: Я с Владимирской области, город Собинка.
2: Как еще раз?
1: Владимирская область?
3: Город Собинка, Владимирская область.
2: Собинка. Владимира, ага, да? Все,
1: отлично.
2: Хорошо, не услышали просто.
1: Алена, знакомься, здесь еще есть Кирилл. Кирилл, привет.
4: Ребята, доброе утро.
1: Кирилл,
2: привет,
1: а ты откуда?
2: Привет.
3: Доброе
1: утро. Нижневартовск.
2: Нижневартовск.
1: Алена, Кирилл, отборочное задание было такое: продолжить слоган фильма. Так он начинается: чтобы спасти отношения, нужны гости. И вот дальше вы продолжаете как?
4: Опасные гости.
1: Хорошо, да. Сказали. Ребята, по сюжету фильма в дом к семейной паре на отдыхе пробираются опасные гости. Вот мы будем примерно словно в роли этих героев, которые по камерам наблюдения пытаются понять, что за воришка пытается проникнуть в дом. Это может быть кто угодно. Поэтому либо я, либо Вики будем следить по камерам видеонаблюдения, которые мы, кстати, разыграем. Кто там? А как только вот это предположение закончится, нужно быстрее соперника
2: отгадать.
1: Да.
2: Попробуйте.
1: Алена, Кирилл, удачи.
3: Угу.
1: Вперед.
3: Да, попробуем.
2: Ого, вот это воришка. Вот это ноги. Которыми она пытается выбить нашу дверь. Не, ну посмотри, вообще не боится их повредить, как будто они застрахованы. Так, вижу на ней ковбойскую шляпу. В руках статуэтка Грэмми. А, нет, у нее целый пакет с Грэмми. На вид примерно штук 14. Уходите, уходите, девушка, это вам не стадион.
1: Можно предполагать.
2: Кто-то очень длинноногий. 14 Грэмми.
1: С мощными руками, очевидно, чтобы принести все эти 14 статуэток.
2: Ковбойская шляпа.
1: Надо...
2: Собирает стадион обычно.
1: Да, ошибаться можно, но лучше все-таки... Озвучивает то, что в голове.
4: Тейлор Свифт.
2: Да? Да, Кирилл, Кирилл, молодец.
1: Кирилл, как ты...
4: Да-да.
1: Ты так заботливо вынашивал эту мысль в голове.
2: А вот скажи, что тебя направило? Количество Грэмми?
4: Я ждал. Да, 14 Грэмми.
1: Да. Ждал, пока Алена ответит. Но Алена не сказала, ответила я. Кирилл, мы тебя поздравляем. Только что ты выиграл систему видеонаблюдения.
4: Спасибо большое.
2: Поздравляем. Аленочка.
3: Поздравляю.
2: Ты думаешь, мы тебя просто так отпустим?
1: Ну,
2: нет?
1: У тебя дом, да? Без охраны тоже не останется.
2: У
1: мы
2: тебя
1: тебе
2: есть
1: дарим.
2: Робот-охранник теперь. Yes!
1: Робот-охранник и Алена.
3: И спасибо огромное.
1: Ребят, хорошего дня. Звоните нам еще. Счастливо. Пока.
2: Пока.
4: Спасибо, ребята.
3: Пока-пока.
0: Опасные отношения. В «Бригаде У».

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко. Кстати, 100 билетов на концерт которого со следующей недели мы будем разыгрывать на Европе Плюс.
1: Ребята, это просто вау, я была на концерте у Вани, и это так круто.
0: А ты была на концерте у Вани в Лужниках?
1: Нет, надеюсь, буду.
0: Вот, но ты не пропустила, это будет первый стадионный концерт.
1: Вот.
0: Да, а первый он всегда такой...
1: Особенный.
0: Особенный. Так, у нас впереди саундчек, которым мы собираем от вас выводы, которые вы сделали по итогам майских
1: праздников. Ты сделал хоть один вывод?
0: Ну, ты знаешь, я много занимался ручным трудом, чтобы покрасить, что-то прибить, приколотить.
1: И?
0: И, например, когда на кожу попадает краска, да, легко обезжириватель или ацетон его выводит. Но я никогда не думал, что столкнусь с тем, что на руку попадет строительная пена.
1: Это да, я знаю, что такое пена. Но...
0: Вот, на всякий случай, вдруг ты все-таки из Москвы.
1: А у нас тут не строительная пена.
0: На всякий случай.
1: Мы используем попкорн, но...
0: И не помогло ни одно средство. Кстати, есть опытные строители.
1: Покажи, где она. Нет,
0: я еще не разделся.
1: Я чуть-чуть преувеличиваю.
0: Вот, и как будто бы есть ощущение, что нужно просто ждать, пока кожа обновится.
1: Ну да. Он не переживай, отвалится само.
0: Да, спасибо. Так говорим все мы, ящерицы. На, само отвалится. Присылайте свои выводы по итогам майских нам в виде голосовых.
1: Голосовые отправляйте нам в группу ВКонтакте. Личным сообщением.
0: Европа Плюс, либо любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. Итак, каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 118-774-664-62-60. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
16: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Platinum, срок акции, бесплатное обслуживание по карте Platinum, май-июнь 2026, с 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru, АО «Тбанк».
18: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
19: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве, саундчек Бригаде У на Европе Плюс начинается. Спасибо, ребята, всем тем, кто написал, как избавиться от последствий
2: пены.
1: Строительной пены.
2: И как?
1: Там средство мне назвали. Я посмотрел, что за средство. Оно, оказывается, и противовоспалительное, и там против вирусов, и пену оттирает еще. Хорошее, надо брать, спасибо. Почти что. Ну, а мы слушаем выводы после этих майских. Внимание.
3: Доброе утро, Европа Плюс. После этих майских я поняла, что я уже хочу, чтобы поскорее школа закончилась. Я от нее так устала. Так устала каждый день в 6:30 вставать, чтобы в нее ехать.
2: Держись, малышка, но не факт,
1: скоро что... все наладится.
2: Да.
1: Да?
2: Но иногда на работу тоже надо ехать в 6:30. Но скоро школа закончится.
1: Да, да, да.
2: Рано или поздно.
1: Да, да, да. Ну, все.
2: Как говорят взрослые, потом еще будешь скучать. Нет.
1: Продолжим.
4: Привет, бригада У. Я на майские праздники, на 9 мая. Сыну купила парадную форму, и он маршировал с дедом. И дочка тоже захотела одеть парадную форму. Вывод. Когда покупаешь одному ребенку, второму ребенку тоже нужно. То же самое.
1: Ну, не-не, ты знаешь, но это точно не так работает. Если ты купишь сразу для двоих, один откажется надевать.
2: Да, кстати, это реально же.
1: А если одному, то точно такое же надо. Ну и финальное.
5: Всем доброе утро. Ну, а я понял одно, что на майские не надо работать. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Мы с другом решили на майские его супруге собрать теплицу. Она уже была собрана, немножко добавить деревянную. Отправили ее за пленкой, за саморезами. Но пока она ездила, поняли, что это, ну, плохая идея. Заказали новую с магазина, а эту разобрали. И пошли вкушать пенное. Ну, как-то так.
1: И жена через день с саморезами из пленки. Мужики, вы чё?

0: Джаспер Форкс, бригадю на Европе плюс, Вики.
1: Да.
0: Как насчет того, чтобы продолжить?
1: А, давай.
0: Всем доброе утро, продолжаем.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве. Дептранс рекомендует сегодня не ездить на машинах. И метеорологическое лето начнется в столице раньше календарного. Далее подробности. Плановое отключение горячей воды стартует сегодня в Москве. Это нужно для проведения гидравлических испытаний. Они пройдут по всей столице и завершатся в конце лета. Средний срок отключения горячей воды в Москве – 10 дней. Однако в некоторых домах, например, в новостройках, этот срок может составить от 3 до 5 дней. Столичные власти сообщают о том, что за время отключения горячего водоснабжения специалисты выявляют ненадежно изношенные участки и проводят замену. Узнать, когда воду отключат в конкретном доме, можно на сайте mos.ru. Столичным водителям сегодня рекомендуют оставить железных коней дома и воспользоваться общественным транспортом. Департамент транспорта анонсирует перекрытие движения в центре, на севере, а также на северо-востоке Москвы. Что именно станет причиной перекрытия проезжей части в отдельных районах столицы, не сообщается. Добавлю, что на некоторых магистралях сейчас продолжаются уборочные работы, которые также создают пробки и серьезно увеличивают время в пути. Операторы «Большой четверки» заключили соглашение с мессенджером «Макс». Оно предусматривает использование платформы для отправки авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также развитие совместных услуг и продуктов. Пользователи «Билайна», «МТС», «Мегафона» и «Теле2» смогут получить коды подтверждения и сообщения от компаний. Такие уведомления будут распределяться по защищенным папкам, полезные уведомления, коды подтверждения и отмечены знаком верификации. Метеорологическое лето может стартовать в Москве уже сегодня. Синоптики говорят, что ночная температура составила 13,2 градуса. А это значит, что среднесуточные показатели могут перевалить через 15 градусов со знаком «плюс». При этом метеорологи советуют пока не прятать демисезонные вещи в шкаф. В утренние и вечерние часы может быть довольно прохладно. До конца недели столбики термометров будут колебаться вокруг отметки в 21 градус, а к выходным ожидаются комфортные плюс 24. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада Уна и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Ты разрабатываешь дикцию перед эфиром?
1: Я разговариваю с вами перед эфиром.
0: А, ну ладно, тогда я тоже поработаю над этим всегда.
1: Конечно.
0: Чтобы все...
1: Мое каждое утро начинается с этого.
0: Звуки
1: выскакивали. Ребята, вы знаете?
0: Ага.
1: А вы это видели? А смотри, что покажу.
0: Нам всегда очень интересно.
1: Да.
0: Все, мысль закончена. Просто знай. Если вдруг хотя бы малость подозрений закрадывалась в голову, знай, нам всегда интересно.
1: Ну, кстати, вы не представляете, как ребята пугаются, когда приходят на работу, а я молчу.
0: Вот сегодня именно так я зашел в коллектив. Думал, поругались все.
1: Я просто занималась документами.
0: Да, там. Ладно. Документы это слишком весело для нашего эфира. Давай немножко понизим планку.
1: Давай.
0: И вспомним, что сегодня среда, день музызмен от нашего звукорежа Лехи. Вот. Так вот звучит майский Леха.
1: Майский кот, да.
0: Как всегда, наш Алексей, Алексио, взял какой-то известный трек, что-то с ним сделал и продемонстрирует то, что он сделал.
1: Вот ваша задача определить, что же там было в оригинале. Можно исполнителя нам написать или прям название трека. И пишите нам в нашу группу ВКонтакте личным сообщением, не забыв, конечно, свое имя и номер телефона.
0: А теперь, внимание, муз-измена.

0: Солд, это Post Malone, Бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем музызмену, будем слушать хиты, которые были хитами и остаются ими, и снова стали хитовыми благодаря соцсетям. Вот под следующий трек люди снимают в виде следующего характера. Вот вокруг может происходить что угодно, а у тебя невозмутимое лицо. Покерфейс. Ты весь такой невозмутимый в кадре именно под этот беззаботный трек.
1: Мне нравится.
0: Внимание.
1: Прям описываешь нашу жизнь. Ну-ка,
0: да?
1: Давай, ага.
0: Кайли Минок, Can Get You Out Of My Head.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Вкус измена. В бригаде У.
1: Вот поэтому все достается слушателям, потому что мы не умеем в эту игру играть. Муз-измена в бригаде У на Европе Плюс начинается. У нас сразу, сходу, сюда врывается Мария.
2: Мария, Маша. Привет.
1: Привет, Маш.
3: Доброе утро.
2: Привет, доброе. Доброе. Ты откуда?
3: Из Санкт-Петербурга.
1: Из Питера, прекрасно. Маша, знакомься, здесь также находится и Аня. Анна, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Привет, Анюта. А какой город может тобой гордиться?
1: О, как.
4: Тоже Санкт-Петербург.
2: Тоже Санкт-Петербург.
1: Вики, вперед.
2: Девчонки, кто в каком районе? Анюта, ты где сейчас?
4: Я сейчас в Адмиралтейском.
2: Ага, Маша, ты?
4: Я в Московском районе, Пулковское шоссе.
2: Ага, ну теперь разверните друг другу и помашите ручкой. Потому что это достаточно далеко, насколько я понимаю, да?
4: Ну так, Аня, привет.
1: Аня, Маша.
4: Привет.
1: Начнем разбираться с тем, что натворил наш звукореж Леха. Внимание, вот его муз-измена. Красиво звучит.
2: Угу.
1: Красиво.
2: Очень романтично.
1: Аня, как ты думаешь, что это за трек? Может, ты назовешь имя исполнителя? Аня?
2: Анют.
1: Ну ладно.
4: Да, хоть...
1: Анют, ты здесь?
4: Я думаю, что это нам, Линкин Парк.
1: Линкин Парк.
2: Ого. Там немножко другое настроение, как будто бы. Ну, может быть, так замаскировал Леха, классно.
1: Был смысл.
4: Но там потом выходят, там поет «I feel so numb», выходят такие девушки в восточных платьях и танцуют медленно.
1: Как же хорошо.
2: Мы уже номер
1: описала.
2: Поставили, а?
1: Аня, есть ощущение, что ты описала оригинал трека, а Линкин Парк сделали просто кавер на него.
2: Возможно.
1: Да, Линкин Парк нам уверена. Аргументация очень хороша. Маша, какой у тебя вариант?
4: Мой вариант – это песня «Die for me» Post Malone.
1: «Die for me». Но ты больше уверена в том, что это Post Malone или что трек называется «Die for me»? Потому что, ну, Post Malone не писал эту песню.
2: Да.
4: Больше уверена, что трек называется «Die for me».
1: «Die for me». Зейн, значит, да. Угу.
4: Да.
1: Так.
2: Так, а можешь напеть?
1: Прям как Зейн?
4: Ой, к сожалению, нет. Я не обладаю музыкальными данными.
1: Угу. Не, ну в целом Маша уже напела «Die for me», только, ну, в стиле речитатива.
2: Там... А, да. Хорошо. Маша, в твоем номере будут девушки выходить танцевать восточные танцы?
4: Нет, мне кажется, это больше другая направленность. Там Востока нету в этой песне.
2: Ага.
1: Ага, ну хорошо, две вселенные столкнулись, можно сказать.
2: У Линкин Парк там восток-восточный вообще.
1: Восток и другая. Девчонки, нужно кому-то из вас взять и отказаться от своего любимого варианта ответа и перейти на сторону коллеги.
2: Вот кто это сделает, надо решить.
1: Вот теперь и решайте. Удачи.
4: Аня, я уверена, что это вместе «Die for me». Ну что, она сейчас
3: очень популярна, поэтому я больше уверена, что это Линкин Парк.
1: Так, девчонки, давай.
4: Там же такие прям мотивы, напевы.
1: Еще раз. Аня, ты продолжаешь быть уверенной, несмотря на то, что Маша как бы, ну, намекнула название трека «Die for me». Уверена, что это Линкин Парк, все верно?
4: Да.
1: Маша...
2: А ты? Насколько уверена?
1: Ну, Аня тоже неплохо.
4: Я уверена в своем варианте, но она 100%. Что это сейчас очень-очень популярная песня на Европе Плюс, звучит очень часто.
2: Итак, а может быть, это вообще какой-то другой трек Post Malone?
4: Но мы же сейчас на Европе Плюс слушаем различные песни прошлых лет.
1: Молодцы!
4: Почему бы нам не быть одной из них?
1: Итак, девчонки, нужно будет точно... Не, вы можете остаться при своих вариантах, но тогда победы...
2: Ну, тогда подарков не будет.
1: А теперь, внимание, осталось 5 секунд. 5, 4.
4: Я готова быть правой.
1: 3.
2: А подарки? Ну кто-нибудь, кому-нибудь перейдите.
1: 2.
4: А то, что я до вас написалась, уже подарок.
3: На мою сторону.
1: 1.
2: Аня, Маша, если...
4: Аня, пожалуйста.
1: И...
4: К сожалению...
1: 0. Стоп. Итак, ну слушайте, я хорошо, вот опять, хорошо, что мы не играем в эту игру?
2: Ну да.
1: Я бы уже все стороны занял.
2: Я бы тоже, лишь бы, знаешь, не брать на себя ответственность, что кто-то может проиграть из-за тебя.
1: Да, подарков нет, но принципы остались. Аня предполагает, что это Линкин Парк с треком «Numb», Маша, что это Зейн с треком «Die for me». Внимание, правильный ответ. Зейн!
4: Маша молодец.
5: Маша, а ты что скажешь в отношении Ани?
4: Ну, нет, Аня молодец, но стояла на своем варианте. Это
2: принципиально.
4: Хорошее качество.
1: Вот это, отстояли свои позиции, это тоже классно. Девчонки, звоните нам еще и хорошего дня. Счастливо.
2: Пока.
4: Спасибо большое. Пока.

0: это Айбан Бригадю на Европе Плюс, 9:21 в Москве. Вики, тебе есть что сказать?
1: Мне есть что сказать.
0: Вот мы и послушаем. Впереди Вики Ньюс Бригадю на Европе Плюс.

0: Одесса 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
4: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: 107.1 FM.
6: 107.1 FM.
5: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4.
6: 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Топ 40. New. Европаплюс.ру.
7: Больше хитов, больше музыки.
6: Больше хитов, больше музыки.

0: Отведи бригадю на Европе Плюс. 9:26 в Москве. Вики, рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Ну, ты наверняка скучал по новостям футбола.
0: Кстати, давно от тебя я не слышал никаких новостей из мира футбола.
1: А я слежу.
0: Как будто бы в футболе ничего не происходило.
1: Конечно, происходит. Ну-ка. Профессиональный футболист из Канады необычным образом решил отметить свой гол. Ну, вот как делают обычно. Или футболку задирают, или там с пацанами обнимаются, или там какой-нибудь победный танец.
0: Да,
1: вот как
0: да,
1: бы, вот ты, как, ты когда был футболистом?
0: Вот это, ну, и... мне сложно было отмечать гол, я вратарем был. Когда тебе забивают, ты не отмечаешь.
1: Ну хорошо, ладно.
0: Ты орешь на защитников, потому что они виноваты. Вот такое
1: отмечание. Ну, подожди, но когда ты ловил мяч, наверняка это же как бы частично твоя, вот кусочек победы.
0: Да, бежал в середину поля, мне давали желтую карточку, потому что я с мячом в руках выбегаю.
1: Хорошо.
0: Но вообще, я же в мини-футбол играл. Там немножко другие отмечания, но я всегда смотрел больше большой футбол.
1: Маленькие такие.
0: Не, ну там на паркете ты играешь. Там невозможно побежать и вот так на коленках прокатиться по газону.
1: Не, ну возможно,
0: возможно,
1: но один раз.
0: Возможно, да, но...
1: Это прям для меня как будто бы.
0: С последствиями, да, твой вид спорта.
1: Вот, а Томаш Скопола, честно, не знаю, как ударение, ну, наверное, так, решил прорекламировать свою вторую работу. Он подбежал к камере, достал визитку, на которой написано было, собственно, его имя, номер телефона и риэлтор.
0: Серьезно?
1: Да. Ну, почему бы нет?
0: Ну, да.
1: Зато теперь все знают, и у него, знаешь, сколько наверняка клиентов появилось?
0: Гол забил, и дом продаст.
1: Да.
0: Ну, наверняка же так.
1: Богатый футболист.
0: Молодец, молодец, молодец. Предприимчивый мужик.
1: Тем временем в Южной Корее провели ежегодные соревнования по дневному сну. Я напомню, что таких соревнований много, но тут именно нужно спать всего час. К тебе цепляют всякие датчики, и побеждает тот, кто глубже всех спит. Победил 80-летний мужчина. Ну, молодец, натренированный.
0: Обошел всех вообще.
1: Да, главное, говорят, прийти просто уставшим на это соревнование.
0: А ты, ну, ты должен и проснуться сам, вот тебе есть час.
1: Может быть, там по будильнику все, может, по будильнику встают.
0: А, по будильнику. Ну, 80-летний чемпион, это мы уважаем.
1: Уважаем.
0: Спасибо, Вика, впереди гороскоп на Европе+. Плюс. Бригада! I went deaf on the bitch.

0: 9:30 в Москве, гороскоп на среду, 13 мая.
1: Умный день хороших идей и правильных решений.
0: Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги.
1: Близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях.
0: Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения.
1: Львы, даже для скептиков вы сегодня сумеете подобрать нужные слова.
0: Девы, нам лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день.
1: Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них.
0: Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение.
1: Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться.
0: Козероги, вероятно, хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились.
1: Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров.
0: Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки.

0: Goodbye, это Зиверт, бригаде У на Европе Плюс, 9.34 в Москве. У нас впереди сейф, в котором уже 17 тысяч рублей. И плюсом еще десяточка от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Вот, чтобы заработать дополнительно 10 тысяч.
1: Хорошо.
0: Ну вот смотри, Вики, я тебя поздравляю, сегодня день рождения Роберта Паттинсона.
1: Ой.
0: Горячо любимый нами с тобой актер.
1: Да, он мне все больше и больше нравится. Он прям раскрывается.
0: Расцветает. Словно
1: с каждым фильмом все лучше и лучше.
0: Словно одуванчик. Сегодня день одуванчика.
1: Да. У меня боль детская.
0: Почему?
1: Потому что я собирала одуванчики и измазала новый костюмчик белый соком одуванчика. Мама была немножко не рада.
0: Да. Ты рано начала самостоятельную жизнь в другом доме.
1: Да, сок одуванчика не отстирывается, кто не знал. Остаются очень ужасные пятна.
0: Понимаю, коллега.
1: Вот, да.
0: Да, но у меня не платье было, но понимаю тебя. Мы пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и 14 часов.
1: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8 909 933 34 33.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: Лиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
2: Привет. Как тебя зовут?
3: Наталья.
2: Наталья.
3: Из Москвы.
2: Привет, Наташа.
4: Привет, привет.
2: Привет, Москва.
3: Привет, привет, привет, бригада У. Привет, Вэл. Привет, привет, Вики.
4: Привет,
2: очень,
4: привет.
2: Очень рада тебя слышать здесь. Наташ, а ты в Москве уже на работе? Или только в пути?
3: Только еду.
2: Только едешь. Со скольки у тебя начинается рабочий день?
3: С 10.
2: Проведи эти 18 минут просто по полной. Насладись.
4: Мы надеемся, тебе понравится.
2: Да, у нас в сейфе 17 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Давай определимся, какой будет вопрос с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Пусть будет второй.
2: Второй. Хорошо. Наташа, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Сегодня у нас день лепреконов. Классные мифические существа из ирландского фольклора. Я уверена, что ты их видела и представляешь. Ну, видела в фильмах.
2: Да-да-да, с Наташей мы давно знакомы. Ой, так веселились иногда.
4: Но они классные. Мужички, кстати, женщин лепреконов не бывает, представляете? Да, такая дискриминация.
2: Хорошо ли это или плохо?
4: Да не, я еще не придумала. У них золото есть.
2: Хотела ли ты быть?
4: У них есть золото.
2: А, у них есть
4: это,
2: золото.
4: Конечно, заманчиво. И
2: так
4: красивая зеленая одежда,
2: есть.
4: И борода, и шляпа. Угу. Вот. Ну и мы все представляем лепреконов в зеленой одежде. Угу. Но согласно ирландскому фольклору, раньше одежда была другого цвета. А вот какого, как ты думаешь? Красного, фиолетового, желтого.
3: Пусть будет красного.
4: Пусть будет красного. Принято?
0: Вторая цифра.
2: Наташа, лови вопрос с бонусом. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня день рождения отмечает актер Роберт Паттинсон. Помнишь такого?
3: Да.
2: Он вообще талантливый парень, у него большая карьера, он в стольких амплуа побывал. И вампиром в «Сумерках», да? И даже Бэтменом. Ты помнишь, что он Бэтменом был?
4: Да, конечно,
2: Бэтмена.
4: Помню.
2: Еще отличный фильм недавно вышел, «Микки 17». И вот совсем недавно вышел фильм, который Европа Плюс поддерживала, вот эта драма. Тоже прекрасный фильм, рекомендую.
4: Очень понравился нам.
2: Но если, Наташа, ты знаешь всю фильмографию Роберта Паттинсона, то с легкостью ответишь на вопрос, в какой известной кинофраншизе он также снялся? «Звездные войны», «Властелин колец» или «Гарри Поттер»?
3: Пусть будут «Звездные войны».
2: Вариант один. «Звездные войны». Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня, но в 1836 году началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург, Царское село, а вот третий город какой? Павловск, Суздаль, Гатчина. Как думаешь?
3: Так. Павловск, Суздаль, Гатчина.
4: Угу.
3: Пусть будет Гатчина.
4: Пусть будет Гатчина. Третий вариант принят.
2: Итак, Наташа из Москвы подобрала такой код от сейфа. 1-1-3. Внимание!

0: не взломан.
1: Наташ, ну давай. Давай разбираться, давай искать правду и истину.
2: Ну, Наташа, ты вначале истину нашла. До 20 века лепреконы в ирландском фольклоре носили красную одежду, красные курточки и треуголки.
1: А потом поняли, что как-то это агрессивно.
2: Ну, что они так не сливаются с природой, видимо, и решили зелененькое носить.
1: А давай сразу про третий вопрос, что у тебя?
2: А давай, правильный ответ был бы Павловск. Такой был маршрут. Петербург, царское село, Павловск.
1: Наташ, на вопрос с бонусом. Ты предположила, что в «Звездных войнах» снялся Роберт Паттинсон. Он, на самом деле, он хочет, давно хочет, даже говорил об этом. Но он снялся в «Гарри Поттере». Представляешь?
3: Да, буду знать.
1: Наташ, будешь знать и, надеемся, звонить еще. Звони нам еще и Москве передавай привет. Счастливо.
2: Пока. Пока.
3: Спасибо, до свидания.
1: Ну а завтра в сейфе бригаду 20 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф в бригаде «У».

0: my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Dream of You — это Шиллер и Петер Хепнер, бригаде У на Европе Плюс, 9.49 в Москве. У нас впереди саундчек и финальная возможность подвести свой личный итог, свой личный вывод, который вы сделали после,
2: за эти майские.
1: После майских праздников.
2: Ну, возможно, про шашлыки что-то.
1: Ну,
2: что
1: да.
2: Какой маринад лучше, нет? Ты сделал итог, Лёш? Нет?
1: Ну, я как всегда, я был уверен, что невозможно сгореть за один день.
2: Ты сгорел?
1: Я сгорел.
2: Серьезно?
1: Да, я сгорел. И кожа слезает.
2: Но не выгорел. Молодец.
1: Спасибо. Я думаю, вы это услышите, если я выгорю. Расскажите о ваших выводах после майских. Отправьте нам голосовое.
2: В нашу группу ВКонтакте личным сообщением.
1: Или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты «Ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
11: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
12: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
10: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
13: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
16: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: two, three, check. Soundcheck. Бригаде У.
1: 9:56 в Москве сегодня в саундчеке. Вы рассказываете о выводах, которые сделали по итогам майских праздников. Внимание.
2: Привет, бригада У. После нынешних майских праздников я поняла, что у меня закончился мой 6-летний декретный отпуск, и мне пора выходить на работу. Вот такие вот дела.
1: Непонятная интонация, окрас, да,
3: да? Типа рада, не рада, неожиданно.
1: Да, рада, что закончился декрет, не рада, что на работу. Или наоборот. Ну, интересно, конечно.
3: Много вопросов.
1: А вот вы такие все, девчонки, загадки.
3: Мы, да.
1: Да, вроде сказали, и непонятно.
3: Кто, где, куда.
1: Ну и финальный на сегодня.
4: Доброе утро, страна, доброе утро, бригада У. Самый главный вывод после майских праздников – это правильное питание, и майские праздники вообще никак не совместимы.
1: Тут, знаешь, смотря как думаю. Подойти. Вот ты знаешь, на дороге даже есть, вот обычная дорога идет, и вот знак в дождливую погоду, вот такая-то скорость, в обычную побольше. На майские тоже там
3: определенные...
1: пищеварение по-другому работает. Ну там же, ну, кусок шашлыка – это как лист салата в обычные дни.
3: Да, так и есть, конечно.

0: радио, никто не видит, как мы танцуем. А проще, это елка в бригаде на Европе Плюс. Ребят, ну вот и все, завтра четверг.
1: Да, напоминаем, что записали новый выпуск подкаста «Личка». Послушайте, посмотрите.
0: А, еще раз напомним, что вы все умнички, молодцы.
1: Мы после вас... маски прям классно работаете.
0: Мы гордимся. Если вам еще об этом никто не сказал, вот в эту первую рабочую неделю после майских, мы вам скажем, мы вами гордимся.
1: Да.
0: Все, завтра встретимся и повторим это.
1: Завтра тоже будем гордиться.
0: Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столицы. 10 ровно. И вот мы слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Американский президент засобирался в Москву. Роскомнадзор пообещал не блокировать квадратную игру. И летнее лакомство резко подешевело в России. Далее подробности. Американский президент засобирался в Россию. Дональд Трамп заявил о том, что может посетить нашу страну в 2026 году. Нынешний глава американского Белого дома также выразил надежду на то, что он сможет договориться с российским руководством о завершении украинского конфликта. Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что приглашение Трампа посетить Москву остается в силе. При этом сегодня Песков подчеркнул, что визита Трампа в Россию сейчас в повестке дня нет. Так он ответил на вопрос о том, ведет ли Кремль какую-либо проработку визита Трампа в Москву. Новую мошенническую схему раскрыли специалисты МВД. Мошенники связываются с жертвами в мессенджерах и предлагают им купить дешевый удаленный сервер для заработка. Сделать они это предлагают через бота. Цифровые преступники обещают легкий заработок на сумму от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. В итоге деньги, отданные за сервер, просто уходят организаторам преступной схемы, которые прекращают выходить на связь. Будьте бдительны. Квадратную игру блокировать не будут. Роскомнадзор сообщил об отсутствии планов по блокировке Minecraft. В пресс-службе ведомства заявили, что не получали решений органов об ограничении доступа к игре. А в СМИ ранее распространилась информация о том, что РКН готовится к блокировке Minecraft, поскольку игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления. Клубника в России подешевела сразу на треть. В ассоциации компаний омниканальной розничной торговли сообщили о том, что стоимость килограмма клубники в магазинах сейчас опустилась до отметки в 800 рублей. Напомню, в прошлом месяце клубника стоила минимум 1120 рублей. Эксперты связывают падение цены с поступлением на прилавки первого урожая и увеличением предложения. На сегодняшний день доля отечественной клубники в магазинах составляет около 40%. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.

0: Во-первых, ритм этого трека приравнивается к двойной порции эспрессо. И во-вторых, и это самое главное, коллаба «Ужели Солто» растворяет серые будни. Да, будни растворяет и готовит нас к лету. Тем более, лето сегодня возвращается в столицу. Сколько? До плюс 21 обещали синоптики сегодня. Ну а я Тимур Бодров, обещаю вам хиты и суперхиты на Европе плюс. Значит, еще раз, только что Jamaican Bam Bam от Ужели и Солто. Далее свежий подгон от Мота, намек на нас. И до этого гимн самоценности Paid to Exist.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Клин, станционная 10.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
8: Для вас выгодное предложение.
7: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
9: Привет, я Антон Камолов.
10: Я Лена Обитаева.
9: Мы тебя слушаем.
11: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
12: По будням с 8 до 10 вечера.
13: Обсуждаем самые удивительные истории.
14: Говорим на самые актуальные темы.
12: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это Мод спел нам свою новую песню. Ну как спел? Нашептал. Нашептал. Намек на нас называется. Ну а я не то чтобы намекаю, я вообще намекать не люблю, предпочитаю всегда говорить прямым текстом. Вот и сейчас, ребята, нравится трек, поддержите его в Еврохит ТОП 40. Да, ну и далее песня, которую я бы с удовольствием поддержал в чарте нашем, но мне нельзя. Вот, по контракту запрещено, и Мануилов злится. Вот, но агитировать за этот трек мне никто не запрещал, поэтому слушайте и обязательно голосуйте скоро на Европе Плюс. Baby Doll, Доминика Файка.
2: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 18 дней и 12 часов.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
5: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 107.1 FM.
7: 107.1 FM.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.
8: Любишь танцевальную музыку?
9: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
8: Европа Плюс Дэнс.
10: Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
11: Это Свенки Тюнс.
12: Hi, Russia. This is Robin Schultz.
8: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
6: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: почти полчаса. Скоро диско-тема Galaxy. Будет годный old school, это Широна. Shape of You. Еще новинка от Тиеста. Beautiful Places. Ну что, ребята, начинаем 30 минут хитов в режиме нон-стоп. Погнали.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной? Реклама.
3: Ура, премия!
0: И мне пришла.
3: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
0: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
10: Скоро вызывайте.
9: Исторические сериалы.
11: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
9: Культовое кино.
12: Я всегда отвечаю за свои слова.
9: Романтические комедии и таинственные детективы.
13: Считаешь меня сумасшедшей?
9: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 11:00.

Тиесто возвращается к истокам, к музыке в стиле транс. Хотя олдскульные фанаты критикуют батю, мол, какой это транс? Это гибрид мелодик техно, фьючер-рейва и современного коммерческого хаоса с трансовыми элементами. Вот, а батя, крестный отец транса Тиесто, им отвечает: ну, ребята, невозможно вернуть магию прошлого в чистом виде. Вот, мы согласны и наслаждаемся свежей работой Тиесто Beautiful Places. К концу года, во второй его половине, обещает Тиесто нам целый трансовый альбом. Ну и мы давайте с героями электронной танцевальной музыки продолжим. Скоро на Европе Плюс Медуза с новинкой Can't Get Don't Wanna Go Home, она называется. И будет также Calvin Harris.

0: Вы там уже начали к лету подготовку? Вот команда «Медуза» готова к новому летнему фестивальному сезону. Записали эпичный такой фестивальный бенгер «Don't Wanna Go Home». Впрочем, трек этот идеально подходит также и в спортзале, и в радиоэфире. И что приятно, «Don't Wanna Go Home» делает успехи в чартах. От недели к неделе становится все выше в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Так, на каком месте этот трек от «Медузы» и вообще как звучит актуальная клубная музыка в этом сезоне, можете узнать, послушав топ-клаб-чарт не только в эфире, но и в любое удобное время в виде подкаста. Да, он есть на многих платформах и на сайте нашем europoplus.ru.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и 12 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу: Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8 909 933 34 33.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Слышите, Ватсон, зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
2: Да, Холмс, это весна в Клину, дороги сошли. Пора в сервис.
1: Но где найти достойных мастеров?
2: Элементарно, авто 49 сервис, там эксперты видят поломку сквозь капот.
1: Гениально, едем. Авто 49 сервис, раскроем любую тайну вашего авто. Клин, Староимская, 6, напротив ГИБДД.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
5: Для вас выгодное предложение.
4: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
6: Привет, я Антон Камолов.
7: Я Лена Обитаева.
6: Мы тебя слушаем.
8: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
9: По будням с 8 до 10 вечера.
6: Обсуждаем самые удивительные истории.
7: Говорим на самые актуальные темы.
9: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И пока Тимур Бодров молчит, на Европе плюс будет только музыка. Скоро хит Broken Strings. Broken Strings от Алана Уокера. Будет свежая работа Тедди Свимса. Мистер Know It All. И, конечно, наша Мари Краймбрери. В общем, всем наслаждаться, не переключаться. Далее на Европе плюс только музыка.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары» о Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
5: Скорую вызывайте.
4: Исторические сериалы.
6: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
4: Культовое кино.
7: Я всегда отвечаю за свои слова.
4: Романтические комедии и таинственные детективы.
8: Считаешь меня сумасшедшей?
4: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 12 часов.

Как говорит моя бабуля, ну, многие знания, Тимурка, многие печали. Подтверждает это и Тедди Свимс, мистер Всезнайка, мистер Know It All. Страдает парень от того, что слишком хорошо знает свое будущее. И, мол, ищет подвох во всем и заранее портит то, что могло бы сделать его счастливым. Вот поэтому, ребята и девчата, слабоумие и отвага – наш девиз. Живем в моменте, слушаем хиты на Европе+. По-моему, это даже отличный девиз просто по жизни. Из хитов далее приготовил для вас новинку «Fever Dream» Алекса Уоррена.

0: Ясница 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки,
6: никаких ограничений и полностью бесплатно.
7: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Узнавай, какие треки играют в эфире.
9: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
10: в любом месте.
11: Мобильное приложение «Европа Плюс».
12: 12+.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: десятых или нулевых Hideaway. А звучавшая работа для артистки — это не просто очередной фит, это важнейший момент в карьере. Да, в 2017-м, кажется, Кайза попала в страшную автокатастрофу. После этого буквально заново училась ходить, долго восстанавливалась, заново училась танцевать. И вот выпуск этого трека, отзвучавшего, ознаменовал возвращение ей статуса королевы танцпола. Кайза, Боб Синклар, I Can't Wait, только что он на Европе Плюс. Ну и вы, я думаю, можете девушку более чем поддержать. Первое место для I Can't Wait в Еврохит ТОП 40. Это идеальный подарок. Голосовать нужно, можно на europaplus.ru.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 18 дней и 10 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама. Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону плюс 7-495-106-10-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
0: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
0: Узнавай, какие треки играют в эфире. И слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
0: 12+.
1: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: сильной уверенности. I just might. Bruno Mars на Европе плюс. Ну и суперхитово. Продолжим до финала часа. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
4: Скоро вызывайте.
3: Исторические сериалы.
5: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
3: Культовое кино.
6: Я всегда отвечаю за свои слова.
3: Романтические комедии и таинственные детективы.
7: Считаешь меня сумасшедшей?
3: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
8: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-89-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
17: Что ты задумал?
16: Самара Уивинг снова в игре.
18: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
17: Не сдерживай себя!
16: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
19: 17+. Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
20: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: just can't get enough. Just can't get enough, или по-русски «маловато будет». Маловато будет, практически манифест слушателей Европы Плюс. Все время хочется еще больше хитов, еще больше музыки. И они есть для вас, ребята, в часе новом.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13.00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур, добрый день всем. Новый экзамен вскоре будут сдавать все девятиклассники. Еще один город полностью запретил аренду электросамокатов и гигантскую автономную меху создали в Китае. Далее подробности. Новый экзамен вскоре будут сдавать все девятиклассники. Это устный экзамен по истории. Глава Рособорнадзора заявила о том, что новый предмет станет обязательным для всех российских школ с 2028 года. При этом глава ведомства отметил, что экзамен по истории для девятиклассников будет проводиться с января по апрель и станет допуском к государственной итоговой аттестации. Напомню, ранее стало известно о том, что история с 27 года станет превалирующим экзаменом ЕГЭ для гуманитарных вузов страны. Еще один город полностью запретил аренду электросамокатов. На этот раз средства индивидуальной мобильности убрали из подмосковной Лобни. Глава города Анна Кротова объяснила такое решение отсутствием специальных полос и недовольством пешеходов. Кротова отметила хаотичную парковку электросамокатов, которая затрудняла проход по тротуарам. Последней каплей стало вождение симов подростками и несоблюдение ими ПДД. Напомню, ранее электросамокаты запретили также в Люберцах, Раменском и некоторых других городах Москвы. Новый рекорд установлен в столице. Больше 2 миллионов поездок совершили москвичи на трамваях, которые следуют по маршруту Т2 за первый месяц его работы. Ежедневно им пользуются уже 83 тысячи человек. Маршрут Т2 проходит от станции метро Чертановская через центр столицы до остановки Новогиреево, МЦД-4. Интересно, что трамвайный маршрут Т2 является самым длинным городским трамвайным диаметром в мире. Он связывает 13 районов столицы в 5 округах. Гигантского самоходного робота создали в Китае. Специалисты из Поднебесной показали меху, которая управляется человеком, сидящим внутри. Сообщается, что робот может передвигаться на 2 и 4 ногах и весит больше 500 килограммов. В демонстрационном видео меха с человеком внутри легко разбивает кирпичную стену, а также переходит из вертикального в горизонтальный режим перемещения. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Бокс.
1: Я Плейбокс, я ваш Плейбокс Тимур Бодров. Спасибо, приветики всем. Да, ребята, скоро мы кормим офисных работников Москвы. Будет бизнес-ланч, игра, по итогам которой какой-то офис получит доставку от нас 4 пиццы и напитки. Значит, если кто-то из офисных работников еще до сих пор не получил нашу пиццу, пишите скорее, отправляйте коллективные заявки на сайте europaplus.ru. Во второй половине часа устроим хитбэк. Хитбэк для того, чтобы узнать имя самого внимательного слушателя. За то, что ты не пропустил ни одной песни, подарю тебе термокружку, а имя твое внесем в наш зал славы. BTS, Ваня Дмитриенко, Билли Айлиш, Чимин, Coldplay с нами в этом часе в Москве. 13.07. Всем Playbox!

0: Познакомимся с теми, кто претендует на пиццу сегодня. Во-первых, это команда под названием «Спорчики». Вместе с нами работник спортивного комитета Саид. Саид, добрый день, привет.
1: Добрый день.
0: Голодные до побед спортсмены. И против спортсменов играют девчонки, которые делают нашу жизнь слаще. Кондитерские изделия, клубника в шоколаде. Это делает Екатерина и команда «Пчелки». Здравствуйте, Екатерина.
2: Добрый день.
0: Рассказываю, что у нас впереди. Несколько раундов. Самый важный первый. Там мы определим, кто из вас получит фору и право первым отвечать. Дело будет так. Я задаю вопрос, потом будут подсказки, две штуки. И потом дяденька говорит 1, 2, 3. Услышав слово 3, нужно произнести название команды. Кто будет первым, тот первым будет отвечать. Ответили правильно, заработали балл. Если ответ неверный, балл ушел сопернику. Во втором раунде ничего кричать не надо. И играть мы будем до 2 очков. Итак, ребята, первый вопрос. Сейчас вы услышите треки 2 супер-диджеев. Вот. Но вам нужно сказать, у кого из этих супер-диджеев больше премий Грэмми. Значит, больше премий Грэмми получил Дэвид Гетта.

0: дождитесь слова три.
1: Один, два, три.
2: Пчелки.
0: Пчелки. Пчелки были раньше, прилетели. Значит, ну давайте, Екатерина, ваш ответ. Кто из этих диджеев получил больше премий Грэмми? Первый вариант ответа — Дэвид Гетта, второй — Калвин Харрис.
2: Дэвид.
0: Что еще раз?
2: Дэвид Гетта.
0: Дэвид Гетта. Дэвид Гетта, абсолютно верно. Да, две награды у него имеются. Калвин Харрис тоже парень не промах, но у него только один граммофон. Вперед вырываются пчелки, улетают буквально, но спортсмены, надеюсь, их догонят. Нужно только верно ответить на вопрос, Саид. Отвечаете правильно, все, игра продолжается. Вопрос такой. Значит, вы наверняка знаете выражение «китайская грамота» в русском языке, но это значит ничего не понятно. Это какая-то китайская грамота. Похожая идиома есть и в турецком языке. Но какой язык там упоминается? Значит, что для турков совсем непонятно. Французский или немецкий? Саид.
3: Я думаю, что немецкий.
0: Немецкий. А вот и зря вы так думаете. К сожалению, французский. Это для французский язык, говорят турки. Ну, в переводе, конечно, фразу, если переводить. Что это значит? Сегодня пчелки получают пиццу. Вот. Поздравляю, дорогих пчелок. Четыре пиццы и напитки ваши. Вас, Саид, прошу не то чтобы остаться, написать нам еще. На следующей неделе будем вам вновь звонить и разыгрывать пиццу. Ребята, кто хочет пиццу, пишите europlus.ru.

0: Present группе Bonnie M, Dark Souls в плейбоксе. Продолжим уже с классными ребятами. Будут Ваня Дмитриенко, будет Чимин и тебя мы ждем. У наш самый внимательный слушатель. Кто ты? Как тебя зовут? Познакомимся, узнаем в игре Hitback. Удачи!
1: Реклама. Невролог в один конец клина. На массаж через весь город. На МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
2: Стоп. Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов. МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
7: Рекламная служба в клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Ванин Дмитриенко. Вы помните, мы будем разыгрывать 100 билетов на его летний концерт в Лужниках. Да, это летом, в августе. А как мы развлекаемся сегодня? Сейчас расскажет Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате дебютная военная драма Павла Иванова «Отец», о простом и сибирском охотнике Гаврииле Собинове, который уходит на фронт добровольцем, чтобы отыскать сына. Тот пропал без вести, но мириться с неизвестностью отец не готов. На передовой он быстро проявляет себя как один из лучших снайперов и возглавляет группу бойцов. Теперь от него зависит не только судьба сына, но и жизни многих солдат. Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале, где она была удостоена приза зрительских симпатий. Также в широком прокате смотрите ирландский хоррор-детектив «Хокум». Дэмиан Маккарти снимал картину в графстве Корк, а на главную роль пригласил Адама Скотта, звезду сериала «Разделение». По сюжету писатель Оуэн Баун приезжает в старый ирландский отель. Несмотря на предупреждение персонала о ведьме, запертой в свадебном номере, герой игнорирует суеверия, пока в гостинице не начинают бесследно исчезать люди. Столкнувшись с паранормальными явлениями, Оуэн понимает, что легенды о номере для молодоженов – неразрывно связаны с темными тайнами его собственной семьи. А еще в прокате можно посмотреть ром-ком под названием «Холостяк в Италии». По сюжету невеста Мэтта мечтала о свадьбе в Италии, и добрый Мэтт не смог ей отказать. Он оплатил перелет ее огромной семьи, роскошную церемонию, а заодно и медовый месяц. Но внезапно получил отказ прямо у алтаря. Что делать дальше, совершенно непонятно, но опытный холостяк берется за дело, и сюжет закручивается с новой силой. Ну а чем все закончилось, узнаем в кино. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: на Европе плюс.
1: Ставим хиты и дарим подарки за прослушивание хитов. Конечно, такой трюк возможен только у нас, только на Европе плюс. И если ты хочешь получить нашу фирменную термокружку, чтобы пить любимые прохладительные напитки этим летом, то жду тебя в хитбеке, значит, личным сообщением в группе Европа плюс ВКонтакте. Пиши: я самый внимательный слушатель Европа плюс, и обязательно указывай свой номер телефона. Значит, насколько ты внимателен, мы проверим. Ну и надеюсь, все будет хорошо, и подарю тебе термокружку. Короче, удачи и до встречи в хитбеке.
2: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и 10 часов.
3: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу: Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
4: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин.
5: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
6: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
7: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД Павшино. Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
8: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
9: Европа Плюс. Больше, чем радио.
10: Больше, чем радио.
8: Просто зайди на сайт europaplus.ru
9: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
8: Никаких ограничений.
10: И полностью бесплатно.
9: Голосуй за любимые треки.
8: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
11: Спасибо, Европа Плюс.
9: В любое время.
8: В любом месте.
9: europaplus.ru
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Ребята, знакомьтесь с Евгением. Женя, знакомься, слушатели Европы плюс. Привет.
2: Добрый день.
1: Значит, Женя, какой у тебя самый любимый момент в течение рабочего дня? Когда ты приходишь на работу, может быть, обеденный перерыв, или когда ты понимаешь, блин, осталось работать всего часок. Что ты любишь особенно?
2: Еще раз не понял, не совсем связь не очень хорошая.
1: Да что ж такое, ладно, давай уж сразу тогда к делу. Нужно сказать, Евгений, какая песня была в плейбоксе. Сейчас поставлю три варианта ответа. Отвечаешь правильно, получаешь нашу фирменную термокружку. Готов ли ты?
2: Готов.
1: Окей. Значит, мы слушали Ваню Дмитриенко с песней «Ртуть». Или в плейбоксе был хит «Rock That Body». Black Eyed Peas. Или мы слушали Rain Dance. Это песня у Dave и Dance. Итак, Евгений, если отвечаешь правильно, то все, ты наш номер один, самый внимательный слушатель. Женя, что мы слушали?
2: Ну, это, естественно, номер один. Это буквально вот было несколько минут назад. Иван Дмитриевич.
1: Иван! Как вот он по отчеству? Батькович Дмитриенко. Абсолютно верно. Хидертуть был в нашем эфире. Ну что, я поздравляю тебя. Я думаю, вот самый приятный момент в течение твоего рабочего дня сегодня – это наше общение в эфире и момент, когда ты стал официально нашим номером один. Поздравляю тебя.
2: Огромное вам спасибо.
1: Мурманску привет, ребята. Мы продолжаем. Далее здесь The Chainsmokers и Coldplay.
0: Хитбэк. Хитбэк на Европе+. Плюс.

0: Так, ребята, хорошие новости. Во-первых, скоро в плейбоксе нам поет, ну или так, шепчет Билли Айлиш свой хит «Everything I Wanted». И для вас, коллегами, есть 4 пиццы. 4 пиццы и набитки для всех офисных работников Москвы. Чтобы пиццу получить, нужно написать нам, отправить коллективную заявку на сайте europaplus.ru.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
7: Подробности на europaplus.ru. 18+.
6: А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Playbox.
1: I had a dream.

0: Твоя школа, Леша.
1: Примерный ученик Бодров. Не всегда бывает, но старается. Да.
0: Спасибо. Пятерку в дневник.
1: Пока думаем.
0: Какой ты вредный.
1: Завтра решим.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: Baby Doll на Европе Плюс. Доминик Фейк, неунывающий парень, который не только поет, но еще и весьма успешно снимается в кино, между прочим. Всем отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануилов, а вот они на подходе. Это Питбуль, это Леон и Каллум Скотт. Будет и Зейн. Кстати, сейчас его Die For Me на высоком третьем месте в Еврохит Топ 40. Такая вот однозначная заявка на вершину по итогам этой недели.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
3: Да, Холмс, это весна в Клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
2: Но где найти достойных мастеров?
3: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
2: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.
4: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
6: 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Топ 40. Light. Акустика. Европаплюс.ру.
7: Больше хитов, больше музыки.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отличная история под названием «Стейн» и продюсер Леони Каллум Скотт. 14.34 в Москве, и дальше, понятное дело, у нас больше хитов, больше музыки. Впереди отличная компания. Ждем Offenbach. Появится Weekend. Группа Tokyo Hotel уже близко.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 18 дней и 8 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостат.ру на 4 марта 2026.
4: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД Павшино. Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Когда у песни 1000 лайков, у клипа 1 000 000 просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться,
7: тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
8: Еврохит ТОП 40. В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
9: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
10: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
11: Подробности на europaplus.ru.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну а впереди у нас две супер леди. Ну, без гаги, правда? Леди Бейонсе и Шакира. Beautiful Liar. Эва Симмонс, Сидней Сэмсон. Услышим Blood Fire. Клан Карусели и очень классный хит под названием Ride. Вот они не только идеально вписываются в наши ближайшие планы в следующие 30 минут.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
4: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

звездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирает.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15 часов.

0: Европа.
1: Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Чертовски красивая история от Мода. Намек на нас, но уверен, намек этот исключительно в позитивном ключе, в позитивном характере. 15.20 в Москве. Всем привет, это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Ну а на подходе акчен сэра Миллер, сэра Миша Миллер. Будет Эбон, впереди Луи Фонси, Дэдди Янки, Деспасито. Слушая этот хит, порой хочется горы даже свернуть. Но посмотрим, посмотрим, как будет на этот раз.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: Yes, I know it all. На Европе Плюс тот, кто очень долго шел к славе, к известности, к популярности, но в итоге стал одним из самых узнаваемых сейчас артистов. Да, слава, успех к нему пришли внезапно просто. Это Тедди Свимс. Еще Тедди уверен, он считает, что награды совсем не определяют качество работы музыканта. Ну, ему виднее, конечно. А впереди у нас уже Алекс Уоррен и его новый хит «Fever Dream», который мы, разумеется, ждем в нашем чарте в Еврохит ТОП-40.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и 8 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону плюс 7 495 106 10 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
3: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Слушай лучшее.
3: 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Надо сказать, отличные хиты у нас прямо по курсу. Кого услышим? А услышим их. Serial Eden Lewis. Fall at your feet.

0: Джексон. Бун не обойдется тоже в эти 30 минут. Sorry, I'm here for someone else. В общем, будет кого и что послушать в эти 30 минут. А здесь на Европе Плюс отличные хиты.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой. В этом самом парнике идешь за огурцами свежими, суешь туда руку, вот в эти заросли, рука футболки, колючая, разумеется, и все колючее, тебе так обдирает вот это вот предплечье, пока ты доберешься до огурца, а он еще тоже такой колючий весь, потом срываешь его, а он горький.
1: По будням с 7 до 9 вечера
4: на Европе Плюс.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
8: Скорую вызывайте.
7: Исторические сериалы.
9: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
7: Культовое кино.
10: Я всегда отвечаю за свои слова.
7: Романтические комедии и таинственные детективы.
11: Считаешь меня сумасшедшей?
7: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
12: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте тишину.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
16: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
15: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
17: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
15: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
4: 17+. Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
18: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Так, давайте сверим часы. В Москве 16.

0: Привет-привет всем, кто настроился на Европу Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот Brax XTN и ее дебютный сингл Pay to Exist уже совсем скоро. Кстати, сейчас 5-е место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Ну, не удивлюсь, если в пятницу Pay to Exist будет уже под номером 1.
1: Окей, розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года.
2: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количестве призов, срок, месте проведения получения на OkMarket.ru.
3: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
4: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника Локнат отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только Локнат.
5: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Любишь Еврохит ТОП-40? Заходи на europaplus.ru.
7: Выбирай и слушай.
8: Европа Плюс ТОП-40.
7: Онлайн.
9: Сорок лучших треков.
10: Hi, this is your boy Flo Rida.
11: This is Nicki Minaj.
12: David Guetta.
13: We're One Direction.
14: This is Carly Rae Jepsen.
15: I'm Calvin Harris.
16: Европа Плюс ТОП 40.
17: Высокая концентрация хитов.
18: Топ мьюзик нон-стоп.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс. I am paid to exist.

0: добрые. Это было мило и трогательно. Давай не ждать. Ждать их долго не будем. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Cut, DDK, The Second Voice, Post Malone и его хит Circles уже на подходе. Но сначала...
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 18 дней и 6 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Слышите, Ватсон, зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
2: Да, Холмс, это весна в Клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
1: Но где найти достойных мастеров?
2: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
1: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
5: Привет, это Нюша.
6: Это Ираклий.
5: Я Юля Савичева.
7: Группа «Градус».
8: Это Сергей Лазарев.
9: Привет, мы «Серебро».
10: Мы группа «Франки».
11: Это Европа Плюс свежее.
4: 100% русская, 100% свежая.
12: Музыка, которую ты понимаешь.
13: Забери меня, забери.
14: Слушай новое,
15: слушай свежее.
12: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
4: Свежая. Топ мьюзик нон-стоп.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: New Religion и выпуск Бибиракса и Фейслесс. Бибиракса не раз признавала, что счастлива, что записала этот трек. Долго очень уговаривала Фейса, чтобы использовать сэмпл хита Insomnia. Ну а потом, когда New Religion уже вышла, сказала, что этот трек настоящий. Настоящее ее спасение. Вот так вот. 16.50 в Москве. До конца этого часа на Европе Плюс сначала Ашер и Чонгук, а затем ждем группу Рэймон.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Прямо сейчас Вики начнет тебе задавать вопросы. Ты на них отвечай, но с задержкой, с замедлением.
3: Давай пробовать.
2: Удачи.
3: Опиши себя одним словом после майских. Кто ты по профессии?
4: Отдохнувший.
3: Самый романтичный фильм, который ты смотрел когда-либо?
4: Самозанятый.
3: Самозанятый.
5: Ой. Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: УО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва. ОГРН 118-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Устали серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: Сейчас как сотрудников ищете?
15: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
16: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
17: Ура, премия!
18: И мне пришла!
17: И мне!
19: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть!
18: О, да!
20: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
21: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
22: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
24: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: душевная история от группы Raymond Supergirl. Но кто будет спорить, что она не Supergirl? Ведь впереди у нас на Европе Плюс Селена Гомес, но раньше Sony for Better, Fall и Жер Солта тоже на подходе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А на часах в Москве уже 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
2: Алекс, привет, всем добрый день. Госдума ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Арабскими Эмиратами. Сам документ подписан в Минске в июне прошлого года. Он устанавливает преференциальный режим торговли для более чем 85% товаров. Таможенные пошлины будут отменены или существенно снижены. Соглашение также развивает сотрудничество в сферах таможни, электронной торговли, транспорта, логистики и информационных технологий. МВД предложило изменить сроки действия иностранных водительских прав для российских граждан. Согласно поправкам, права будут признаваться недействительными в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства за рубежом. Сейчас отчет идет с момента первого въезда в страну после получения иностранного удостоверения. Законопроект разработан в целях соблюдения прав граждан, постоянно проживающих в другом государстве, и проходит процедуру общественного обсуждения. Опрос показал, что приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин. Это заметно больше, чем детали внешности. На втором месте взгляд и мимика, на третьем – смех и улыбка. При личной встрече главный красный флаг – неприятный запах, неряшливости и тревожное поведение. В онлайн-переписке сильнее всего работают юмор и искренний интерес к собеседнице. Любовь с первого взгляда случается не всегда. Это пока все новости. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера.
1: На Европе Плюс.
3: Это топ-новости в Star News. 4 сентября Наталья Имбруглия возвращается с новым альбомом «Алгоритм» после 5-летнего перерыва. Имбруглия призналась, что записывала лонгплей в самый тяжелый период своей жизни. Лид-сингл с грядущего альбома «Upside Down» уже вышел. В записи участвовали Snow Patrol и Фрейзер Т. Смит. Также Наталья Имбруглия собирается в этом году выступить на фестивалях в Великобритании, Испании и Мексике. Шакира рассказала, что ее концерт в Копакабане 2 мая – это было не просто шоу, а манифест перерождения после того, как жизнь рухнула в одночасье. Шакира посвятила выступление женщинам, которые в одиночку поднимают детей и идут дальше. По ее словам, 20 миллионов бразильских матерей-одиночек – это и есть ее отражение. Билли Айлиш признала, что едва не сорвала свою коллаборацию с Джастином Бибером на Коачелла. У нее подкосились ноги от страха и волнения. Хейли Бибер подтолкнула ее на сцену буквально за минуту до выхода. Выступление стало для Билли Айлиш, цитата, «нереальным жизненным моментом». Ведь это была ее детская мечта – выступить вместе с Джастином Бибером. Майкл Бубле пошутил, что его летние концерты в Великобритании и Ирландии могут вызвать бум рождаемости. Бубле признался, что живые выступления под открытым небом сродни афродизиаку, а детей, зачатых после шоу, он называет «Бубли Бэйби». Тур Майкла Бубле стартует в Белфасте 1 июля. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: история от Pinau и The Warning to Corazon на Европе Плюс прямо сейчас. Заметили? А? Ну, заметили же, правда. Мы к лету все разгоняемся и разгоняемся. Музыка все жарче и жарче. Все солнечнее и солнечнее. В общем, такой путь лично мне очень нравится. Здрасте, это Фомин. Ну и этот вечер мы, естественно, будем коротать вместе. Естественно, с лучшей мировой поп-музыкой. И, конечно же, по пути домой. А может быть, кто-то уже дома оказался. А может быть, кто-то, как и я, еще работает. В общем, для всех нас есть классные треки. Майли Сайрус и End of the World. Классная история, которую пропускать нельзя. Ну и появится Тимофей, Бартош Брэннонс и Терри Би. Heaven уже скоро.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая. Окей. Подробности на OkMarket.

0: Инновационных решений. Нестандартные размеры. Изготовим за одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А. И деревня Белавина 20А.
1: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника Локнат отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только Локнат.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
4: Привет, это Нюша.
5: Это Ираклий.
4: Я Юля Савичева.
6: Группа «Градус».
7: Это Сергей Лазарев.
8: Привет, мы «Серебро».
9: Мы группа «Франки».
10: Это Европа Плюс свежее.
3: 100% русская. 100% свежее.
11: Музыка, которую ты понимаешь.
12: Забери меня, забери.
13: Слушай новое.
14: Слушай свежее.
11: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
3: Свежее.
15: Топ Мьюзик нон-стоп.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: куда же еще проще-то, а? По 31 мая с 18 числа просто дозвонись до Европы Плюс и забери свои билеты. Куда еще проще, правда? Ведь ты можешь это сделать, ты должен это сделать. Ты же в курсе, что радиостанция номер один в России разыгрывает 100 билетов на шоу Вани Дмитриенко. Правила простые. Три раза в день в эфире будут звучать сигналы, особые сигналы. Дозвонись первым по номеру 745-6565, код Москвы 495, ну и билеты твои. Но это еще не все. Часть билетов мы разыграем в нашем сообществе ВК. Ну а 2 августа встретимся в Лужниках на концерте Вани.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 18 дней и 4 часа.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
3: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостат.ру на 4 марта 2026.
4: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город. На МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
5: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД Павшино. Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
8: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Европа Плюс.
10: Твоя свобода выбора.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
10: Топ 40.

0: Бруно Марса. Как же классно, что он вернулся, и вернулся с таким классным произведением искусства практически. I Just Might. Классный летний и весенний еще трек. И я думаю, что ждать нам от него еще чего-нибудь такого же классного. Ну, в общем, я думаю, что летом что-нибудь появится. А до финала этого часа появится Кэти Перри, и трек, с которого началось наше с ней знакомство, Hot and Cold. Ну и Сабрина Карпентер, которая добралась до вершины Еврохит Топ 40, Эспрессо.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Прямо сейчас Вики начнет тебе задавать вопросы. Ты на них отвечай, но с задержкой, с замедлением.
3: Давай пробовать.
2: Удачи.
3: Опиши себя одним словом после майских. Кто ты по профессии?
4: Отдохнувший.
3: Самый романтичный фильм, который ты смотрел когда-либо?
4: Самозанятый.
3: Самозанятый.
5: Ой. Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
11: Скорую вызывайте!
10: Исторические сериалы.
12: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
10: Культовое кино.
13: Я всегда отвечаю за свои слова.
10: Романтические комедии и таинственные детективы.
14: Считаешь меня сумасшедшей?
10: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Ура, премия!
2: И мне пришла.
17: И мне.
18: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
19: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
20: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
21: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: которого и началось наше знакомство с этой девушкой. Кэти Перри завершает очередной час здесь, на радиостанции номер один в России. Дальше хиты обязательно будут. Ну и, конечно же, знакомство с новой темой. На сегодня Rush впереди. Погнали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19.00.
3: Европа Плюс.
2: Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов. Игорь, привет.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Ребят, привет, всем добрый вечер. Госдума приняла закон о штрафах для гостиниц. В следующем году появятся единые учебники по русскому и литературе, и россияне назвали самые желанные бренды авто. Подробности далее. Правительство утвердило концепцию развития беспилотных грузоперевозок. К 35 году доля таких грузовиков в грузообороте может составить около 19%. Парк высокоавтоматизированной техники планируется увеличить почти до 57 тысяч машин. Один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных. Уже через два года на российских дорогах может появиться техника, способная передвигаться без человека в кабине. Эксперимент с беспилотными грузовиками будет расширен на многие федеральные трассы. Госдума приняла закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета мигрантов. За просрочку с уведомлением о прибытии или убытии иностранца не более чем на один рабочий день штраф составит от 80 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение до 200 тысяч, если просрочка больше суток, до 500 тысяч. За нарушение в отношении двух и более иностранцев ответственность будет наступать за каждого. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов внедрят в школах с 1 сентября следующего года. Они уже готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. Это первая в России единая линейка государственных учебников по этим предметам не только для школы, но и для системы среднего профессионального образования. Учебники для 5-7 классов поступят в школу с сентября 2028 года. Также в регионы направлены методические рекомендации с рекомендациями с тремя перечнями произведений. Россияне назвали самые желанные для возвращения автобренды из ушедших. Лидируют Hyundai и Kia, а также Toyota по 38% голосов. Таковы данные опроса Автостата. В тройку также вошел Volkswagen с результатом 34%. Далее следует BMW, Skoda, Audi, Mercedes-Benz и Mazda. Немецкий турист отсудил почти 1000 евро компенсации за испорченный отпуск. Все дело происходило на греческом острове Кос. Яблоком раздора стал шезлонг у бассейна. Семья потратила на путевку более 7000 евро, но практически ни разу не смогла найти свободные места. Еще до рассвета все лежаки оказывались заняты полотенцами других гостей. Суд Ганновера признал турпакет дефектным и обязал туроператора выплатить компенсацию. В решении подчеркнули, оператор должен следить, чтобы соотношение шезлонгов и гостей было разумным. И расскажу о курсах валют. Валют уже на завтра. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.
1: Кварц.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет. Салют. Добрый вечер. Хеллоу.
1: Ну вот, мне кажется, сейчас вот все слушали новости, да, и примерили на себя, конечно, такая базовая ситуация, когда ты выходишь такой с полотенчиком позагорать у бассейнчика или на море, а все уже занято.
3: Ну, вставать это, надо, конечно, раньше, что, извините.
2: Или стул раскладывать.
3: В большой семье, как говорится.
2: Ничего.
1: Ну, стул-раскладушка, это уже, ты понимаешь, это, то есть ты должен либо купить там на месте, либо с собой тащить этот стул-раскладушку. Вот, вставать пораньше тоже. Иногда
2: или с вечера туда кинуть какую-нибудь вещь.
1: Вот, Саш,
2: вонючую,
1: вот так вот тебя и ведут нехорошие
2: никто
1: люди.
2: Никто не сел.
1: Да, и приходят потом после обеда. Да, вот, друзья, мы именно об отдыхе сегодня и поговорим. Тема у нас такая. Мы не умеем вместе отдыхать. Ну, изначально, конечно, мы подразумевали, что вместе в том смысле, что пара, вот есть отношения, и очень сложно ездить вместе отдыхать, начинаются какие-то конфликты, ссоры, ругани, во сколько занимать лежаки на пляже или во сколько не занимать и так далее. Но в целом, я думаю, что мы поговорим не только про отдых в паре, а вместе с друзьями, вместе, не знаю, там, с родителями, вместе с родственниками, если шире взять и так далее. Это наша сегодняшняя тема. Саш, расскажи, с кем ты не умеешь вместе отдыхать? Ты такой конфликтный человечек наверняка ведь.
2: Я еж. Но я хотела сказать про то, с кем у меня получилось отдохнуть, про мой крайний опыт в Северной Осетии. Страна меня, ой, республика, точнее, меня очень сильно... Не надо, меня очень сильно покорить.
1: А, давай,
2: Ага. Ну, в общем, в чем суть? Что я туда приехала, я не знала девочек, но мы с ними познакомились. Во многом благодаря нашему гиду, нашему тимлиду, его зовут Георгий. Он нас сразу всех как-то сплотил, и мы вот на одной машине передвигались 4 дня, никаких конфликтов не было.
3: То есть это была сборная сорянка, когда люди просто рандомно поодиночке покупали туры. В итоге такая сборная группа.
1: Рассказать, что...
2: То есть никто друг друга совершенно не знал.
1: Да, Саша купила себе место в двух- или в трехместном номере у тебя было?
2: У меня было в трех. Там было
1: в трехместном номере, да-да-да. И там были две девчонки, они между собой тоже не были знакомы.
2: Да, у нас всего было 7. То есть это мы спали, но так-то мы передвигались.
3: То есть, получается...
2: И еще Георгий.
3: Другие девчонки, еще... они в четырехкомнатной, судя по всему.
2: Нет, они были по двухкомнатных.
1: Две двушки.
2: Ну и было очень классно, поэтому я думаю, вот если вдруг вы не можете там со своими семьями как-то, можете поехать с незнакомыми.
3: С Георгием.
2: С Георгием.
1: С другой стороны, мне кажется, это такая лотерея. Если вдруг тебе попадется человек, с которым тебе будет некомфортно находиться в комнате, а ты, ну, как бы, все уже не можешь поменять.
2: Ну, вот тут важно, да, что вот был какой-то лидер, что-то типа вожатого, потому что у нас такой лагерный вайбик случился. Как бы не было недопониманий.
1: А все были плюс-минус ровесники, да? Или твоим соседкам было 57?
2: Нет, от 24 до 30, по-моему.
3: А ты сразу знала, что будут одни девчонки только в группе?
2: Ну, нет, не знала сразу. Ну, там,
1: а можно в такую группу попасть?
3: Если только ты будешь Георгием Антоном и всех будешь вести по горам, скалам и ущельям.
1: Я готов стать Георгием.
3: Ну, ты опять же забываешь про лотерею, знаешь ли. Группа может собраться разной совершенно.
1: Да,
2: согласен. Но Антон всех сплотит.
3: Помним про это.
1: Ну да, да. Артур, у тебя как с путешествиями с кем-то?
3: Я вот из конфликтов помню, даже не путешествия, а просто собраться где-то вместе, где-то потусить. Это как проблематично собрать одноклассников своих. Вот у меня в том году была история, я даже как-то об этом рассказывал, что когда собирается много разных людей, которые в целом живут по своим каким-то разным планетам, и они начинают накидывать свои варианты, где вместе собраться, как прикинуть, как отдохнуть. У всех какие-то совершенно разные варианты, и очень сложно дойти до какого-то компромисса, потому что одним нужно на шашлыки, другие типа, нет, надо так, чтобы уйти как-то вовремя. Другие, нет, давайте где-то в ресторане. Не, ресторан не прикольный, давайте на баре. И вот эта вся какая-то история очень сложная, когда ты пытаешься вместить много разных входящих в какую-то одну конкретную точку. Мне кажется, обсуждения там длились примерно... месяца два.
2: Может, надо классного руководителя подключить?
3: Нет.
1: Надо было Георгия вызывать из Северной Осетии.
2: Да.
3: Может быть. Может быть. Поэтому, когда слишком много мнений у всех, это, конечно, сложно. Надо действительно иногда...
2: Опросники.
3: Как большинство решит, так и я буду. Вот так вот.
1: Ну, в целом, да, либо какой-то типа оргкомитет. Друзья, расскажите о себе. Мы не умеем вместе отдыхать. Наша сегодняшняя тема о проблемах совместного отдыха. Расскажите, может быть, действительно какие-то поездки в отпуск с роднёй, со второй половинкой, с друзьями. Может быть, это не надолго поездка, а действительно где-то посидеть всего лишь вечером. И то проблема целая. Вот как Артур описал, может быть, у вас что-то похожее. Расскажите про себя, расскажите свои истории. Звоните 745-6565, код Москвы 495. И можете писать текст сообщения можете закидывать голосовые в официальную группу Европы Плюс в ВК или в другие удобные для вас средства коммуникации.
0: На Европе Плюс.

0: планирование и как распределяются обязанности между мужчиной и женщиной в отношении, выяснилось, что российские женщины значительно чаще мужчин выражают недовольство тем, как в паре распределяются обязанности по подготовке отпуска. Вот сейчас как раз-таки активный такой период, когда все думают, загадывают, планируют, что-то покупают. 60% опрошенных россиянок уверены и хотели бы, чтобы партнер активнее включался в организацию совместного отдыха. А вот мужчины при этом уверены, что они и так берут на себя львиную долю задач.
1: А что они берут?
0: А все берут на себя, львиную долю задачи. Да, мне нравится тут комментарий специалиста, который проводил исследование и резюмировал. И вот что она пишет. В организации поездки роль действительно распределяется неравномерно. По нашим данным, женщины чаще берут на себя исследовательскую часть. Ищут вариант размещения на сервисе, сравнивают предложения, изучают отзывы. Тогда как мужчины подключаются только на этапе оплаты финальных решений. И в результате у партнеров может складываться разное ощущение собственного вклада. Один тратит больше времени на выбор и проработку деталей, другой просто оплачивает, написала специалистка, которая исследовала эти данные. Типа, ну посмотрите, ну ведь правда, неравномерно. Ну, один, весь, одна точнее, да, потратила много-много часов времени, чтобы все распланировать, изучить, отзывы почитать. А второй вот просто карточку приложил и все.
2: А у тебя тоже, да, сейчас возникло логичное возражение? А давайте посчитаем, вот сколько стоит поездка, сколько своего времени затратил мужчина на то, чтобы заработать деньги на эту поездку.
0: Ну, я про это, конечно, про трудозатраты какие-то, разумеется. Потому что, ну, ничего себе. Просто оплатил.
1: Ну, девушка тоже может быть в плюсе, она же как бы рассчитывает. То есть она может выбрать подороже, если мужчина совсем не вникает в эту смету.
2: Ну нет, допустим, она экономит, но зато это в чем огромный плюс. Чтобы мужикам не прилетало уже на месте, что за отель ты выбрал? Да куда мы поедем? Да что это за экскурсовод? Чтобы не было сюрпризов для девушки. Вот если девушка сама выбирает, тут уж как бы она уже сама прекрасно все понимает, где окажется.
0: Ну, возможно. Вот у вас как распределение вообще всех этих вещей? Антон, я знаю, что ты в целом всегда планируешь весь досуг, изучаешь всякие разные варианты.
1: Да ты и вкладываешься, получается.
0: И карточку финально прикладываешь тоже ты.
1: Ты как Георгий, идеален, получается.
2: В нашей паре я мужчина и женщина, получается.
0: На кого-то ты возмущаешься, Антон?
1: Можно с тобой попутешествовать?
2: Я возмущаюсь уже по приезду. Я думаю, что за погода? Или там еще что-нибудь. Но не знаю, могли бы и повкуснее приготовить.
1: Получается.
2: Да, не, у меня вот, нормально. Если серьезно, у меня даже мы с друзьями как-то ездили в студенческие еще времена, и мы ездили все вместе, это, наверное, курс 3-4, когда мы еще учились вместе, но уже появились какие-то финансы, мы могли там оплатить сами себе поездку эту. Вот, и я организовывал эту поездку полностью, и все на меня накинулись один раз, когда мы поехали, это было в Италии, и мы в Риме не жили, это одно побережье, и мы поехали в Рим, это другое побережье, с пересадками на электричках, через два города, Болонья, Флоренция, и потом, значит, мне говорят, да ты что, совсем с ума сошел, такие дорогие билеты тут на электричку, да мы не поедем никуда. Мои сокурсники, мои друзья. И там была истерика у них.
1: Да ты, получается, всю жизнь
0: решаешь. Я уверен, что когда... Ну ты уломал в итоге на твой вариант?
2: Ну, я просто сказал, так, ребят, вы как хотите, кто как хотите, я отправляюсь в Рим.
3: Сказал я, я отправляюсь.
0: Голос в этот момент подскочил, куда-то там дал петуха.
2: А вы как хотите. И пошел в сторону, значит, кассы покупать себе билеты. Они тоже понурые, грустные, злые. Пошли за мной.
0: Я думаю, что вот все ехали в электричке, эти самые друзья такие с кислыми лицами, а Антон один разглядывал в окна проезжающие ландшафты. Типа, как красиво, посмотрите.
2: Смотрите, смотрите, корова, корова.
0: Да. Может быть.
2: Да. Друзья, расскажите про себя, про свой опыт путешествия с кем бы то ни было, в компании, в большой компании, в небольшой, в паре. Какие конфликтные ситуации возникали? В чем вот эти вот, не знаю, точки несоприкосновения? Как вы друг друга бесили и почему? Расскажите нам об этом, это наша сегодняшняя тема. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Мы не умеем вместе отдыхать, наша сегодняшняя тема. Мы как бы подразумеваем отдых, ну, куда-то поехать или хотя бы куда-то сходить, и что это целая история, достаточно сложно договориться даже с близкими знакомыми, с небольшой компашкой. А вот Елена пишет, даже никуда не выходя из дома. Я заметила, пишет она, что даже дома мы с семьей отдыхаем по отдельности. Мама смотрит сериалы, папа сидит в телефоне, а я сижу за ноутбуком. Когда пытаемся провести вечер вместе, быстро начинаются споры из-за мелочей. Получается, что рядом мы быть умеем, а отдыхать вместе нет.
1: Слушайте, ну ведь любимый человек — это тот, с кем можно просто помолчать в какие-то моменты.
2: Так что хорошо, что вы даже в доме уживаетесь.
1: Особенно
2: уже
1: после
2: неплохо.
1: Тяжелого рабочего дня, ну правда. Еще что-то придумывать там, не знаю, как-то затягивать в активности разные.
2: Кто-то ведь и не может выдержать просто присутствие. Другого. О, да.
3: Не дыши так громко.
0: Что ты сопишь на меня? Да, друзья, расскажите про свой отдых. Где для вас стоятся главные сложности отдыха совместного с кем-то? Из-за чего вы нет-нет, да и ругаетесь, когда отдыхаете, когда куда-то едете, когда куда-то просто выходите из дома, там же, в том же городе, где живете. Расскажите нам об этом. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, текстовые и голосовые. Закидывайте в официальную группу Европы Плюс ВК и в другие средства связи.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч стейк охлажденный. 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.
3: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
4: Да, Холмс, это весна в Клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
3: Но где найти достойных мастеров?
4: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
3: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу отдыха, а точнее конфликтов на отдыхе. Мы с друзьями долго планировали совместную поездку на море, пишет Максим. Но в итоге все постоянно спорили, кто куда хочет идти, где есть, сколько тратить. Вместо отдыха получилось какое-то соревнование интересов.
1: Ну да, это правда так бывает часто.
0: Мне кажется, базовая история. Ага. И это еще хорошо, если, например, там едут и вот как там в моем случае, там история, которую я рассказывал, мы жили, по крайней мере, в гостишке, и там были разные номера. Ну, то есть ты мог разойтись по номерам. А вот, ну, там, понятно, я жил там с одним другом, и вот мы по двое жили. А если это, там, знаешь, иногда бывают, снимают какой-нибудь там дом или виллу или что-то такое, и вы вообще замкнуты в одном пространстве.
1: У всех разные режимы и разные температуры, потому что, вот, например, про это написала нам Анна с очень интересным поворотом сообщения. Для нас самая большая проблема — это отельные кондиционеры. Нам нравится разная температура. Если я, например, после горячего душа выйду в холодную комнату, то мне будет некомфортно. Я уже не раз подхватывал простуду в поездках. А еще ему не нравится ходить по кладбищам в путешествиях. Хотя многие из них как музеи на свежем воздухе.
2: Ну да.
3: Ну вот, кстати, с проветриванием у меня тоже было. Девочки хотели, чтобы дверь была открыта, но я спала возле нее. И я ее чуть-чуть закрывала, честно говоря. Но ним не говорил.
0: Это дверь куда? Дверь в коридор?
1: А почему вам не поменяться местами, например?
3: А я не знаю, я сама выбрала эту кровать. Ну, мы там немного жили, поэтому...
1: Я просто всегда думаю, что, вот, например, вспоминается какой-нибудь автобус заполненный, да, там летом, где нет кондиционера, и почему-то бабулька, которая всегда дует, она выберет именно место у окошка.
3: И закроет его.
1: Где эта форточка открывается. И закроет, потому что ей дует. Но пересядь в другое место, пожалуйста. Нет.
3: Хочется смотреть на виды, ехать.
0: Бабулька, конечно.
1: Хочется побухтеть немножко. Да.
0: Ну, мы сейчас как-то бабулька, мне кажется, бухтим. Телефон-звонок у нас.
1: Ярослав дозвонился, расскажет про свою историю в путешествиях, проблемах. Ярослав, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый, Ярослав. Расскажите, как у вас, что, какие были поездки, какие конфликтики?
4: Мы много где были с супругой, любим путешествовать. Вот, но я просто сейчас услышал в эфире историю про билеты из Рима в Рим. У нас была похожая немножко ситуация. Мы ехали из Брюсселя в Париж. И когда пришли покупать билеты на электричку, супруга не расслышала стоимость, не поняла кассира и купила билеты в первый класс за 350 евро. Мы остались вообще без средств к существованию. Вот, то есть у нас там образно осталось 40 евро. Ну, зато мы прокатились в первом классе.
1: Ну, вы взяли все оттуда? Все угощения, все снейки, которые там были представлены?
4: Да, все угощения, которые были предоставлены, мы, конечно, не воспользовались. Вот, ну, по приезду в Париж, мы, конечно, немножко так...
0: Ярослав, слушайте, расскажите нам, простым людям, вот первый класс в электричке, это что? Вот из Брюсселя в Париж, там что входит, что включено, входит ли мытье, массаж головы, там еще что-то?
4: Если бы, нет, там только есть Wi-Fi и бесплатный бар.
1: О,
0: ну уже.
3: Скромненько.
0: Но бар с алкоголем или...
4: Да, с алкоголем, бар с алкоголем.
0: И без ограничений? И тут как бы заиграло новыми красками.
1: И тут ребята выходят из электрички с флягой такой большой. Вот с литровой бутылью просто.
0: С бидонами.
1: Мы заберем все.
4: Да. Но нас не ограничивали. В общем-то, мы очень быстро доехали. Там, по-моему, около 2 часов или 1.5 часов идет электричка. Но наслаждались.
3: Но вы на нее не ругались за эту поспешную покупку?
4: Ну, небольшой был конфликт, но такое, на самом деле, больше юморной, потому что мы по жизни так стараемся весело идти. Мы это все обыграли в шутку. Ну и, собственно, продолжили наш отдых и путешествие вне негатива.
0: Да, класс. Ярослав. Спасибо за историю. Друзья, расскажите про свои путешествия и конфликты в путешествиях. Тема у нас сегодня «Мы не умеем путешествовать вместе, мы не умеем отдыхать вместе». Может быть, это была не дальняя поездка, может быть, просто выход куда-то отдохнуть. И то не удалось найти общий язык. Расскажите про такое. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: обсуждаем сегодня отдых. Мы не умеем отдыхать вместе. Сообщение от наших слушателей. Вот в нашем сообществе в ВК Екатерин пишет в комментариях под сегодняшней темой. Минут 10 назад разругались с мужем по поводу предстоящего отпуска в Китае летом. Ушла в другую комнату, чтобы не слышать его ворчание, включила вас погромче. А вы тут про ссоры в отпуске говорите. Мы с вами на одной волне. А поругались мы с ним по поводу того, что он только и делает, что спрашивает: «Ты нашла отель?» Больше ни о чем не говорит. Сам он обычно не ищет.
1: Так вы нашли, Екатерина, отель или нет? 10 минут прошло, в конце концов.
0: Да, страна большая, сложно найти, что ли, отель.
2: Ну, может, выбрать какой-нибудь рандомный, ему предложить. Если ему не нравится, то пусть тогда сам выбирает.
1: А куда стоит в Китае поехать, Саша? Вот давай, ты как человек, который много раз там был.
2: Ну, очень сильно зависит от того, что вы хотите увидеть.
1: Начинается! Совет один, конкретный.
2: Ну, поплавать или погулять, такой более классический Китай.
0: Давай поплавать, погулять в классическом Китае.
2: Я в таком не бывала. Хайнань, знаю, но я не была. Я была в Даляне, там тоже есть море. Ну, оно не очень чистое, честно сказать. Да.
0: Но поплавать можно же? Можно.
2: Можно в аквапарках везде поплавать.
1: Аквапарки у нас есть.
2: Там другие.
1: Китайские.
0: Там совсем китайские. Другие. Там какие-то. Там вообще ничего не понятно, как горка называется. Там какие-то палочки, крестики, вот это вот. Поди разбери.
2: Да.
1: Главное, чтобы сам ты по скатыванию не оказался в палочках, крестиках каких-то.
2: Да, а вот такое сообщение. У нас с парнем не совпадают характеры. Он домосед и любит сидеть только на пятой точке и считать. А я вот не выношу скуки, поэтому приходится его заставлять. Очень тяжело во время поездок. Наши сценарии очень часто не совпадают.
0: Вот, друзья, расскажите. Это ведь, мне кажется, не то чтобы супер редкая история, когда очень по-разному любят отдыхать люди либо в компании, либо в паре. Один любит все время какой-то движ, ему нужно что-то новое, экскурсии, еще там походы, хайки и так далее. А другой любит поваляться на одном месте, отдохнуть после работы. Вот как вы находите общий язык, как вы делаете так, чтобы в этом отдыхе друг другу мозг полностью не вынести? Поделитесь своим опытом, звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Это
3: спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и 4 часа.
4: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
5: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
6: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли, сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет, цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
9: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
10: Европа Плюс.
11: Твоя свобода выбора.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
11: Топ 40. Пати. europaplus.ru.
10: Больше хитов, больше музыки.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение про сложности во время совместного отдыха. Александр пишет: раньше, когда жил с родителями, хорошо отдыхали и общались дома. Но вот если с мамой вдвоем в машине и едем куда-то, то начинаются указки, какие-то предложения. Говорю: будет у тебя своя машина, будет по-твоему, а пока мы в моей, я решаю, поэтому помалкивай. Бывало, очень ругались. Отец меня тоже в этом поддерживал.
1: Ну, видимо, большинством голосов все-таки не получалось в итоге одержать победу в этой битве.
2: Опять же, можно просто музыку погромче включить. Как уже наш...
0: Я себе представил просто, когда тебе мама что-то говорит.
2: Не, ну, мамину любимую какую-нибудь подобрать... коллекцию, подборку. Ага. И так невзначай в самом начале поездки, чтобы она зашла в машину, а там музыка уже играла.
0: И... Нет, и именно погромче, когда она начинает тебя доставать, и ты как бы пристально глядя ей в глаза, выкручиваешь на максимум ее любимую песню.
2: Или окно открыть, да, чтобы ветер дул и тоже.
1: Да.
2: Вот Милана пишет: у меня в поездке были недопонимания с бабушкой. Мы тогда были в Турции, и она меня постоянно таскала рано утром на завтрак. Одна она не хотела, но моя мама почему-то никогда не будила, не выспавшаяся, злая, но зато еда свежая и людей много. Ну, ваша бабушка продуман, мне кажется. Надо держаться за таких людей, Милана.
1: Но, если ты уснул в 4 ночи после тусовки, знаешь, там где-нибудь в клубе с утра. Все, вставай на завтрак, пора.
2: А если ты поехал с бабушкой, ну, ты навряд ли там будешь до 4.
0: Ну, думаешь, бабушка будет...
3: Пойдем скорее из клуба, я устала. Пойдем из клуба.
1: Этот 4-й мохито был лишним.
3: Я забыла таблетку. Я съела не ту таблетку. Давай танцевать давай.
1: Аккуратно.
0: Ой, извините, по телефону поговорим.
1: Давайте, Наталья дозвонилась, и ее история про разные казусы и конфликты во время отпусков и отдыха. Наташа, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Я со своим будущим мужем в апреле 23-го года поехала в Москву. Инициатором поездки была я. Я поехала по делам, предложила ему вместе поехать. Забронировала отели без возможности возврата в случае отеля «Парк Патриот». И при заселении в отель выяснилось, что мой будущий супруг забыл паспорт. Нас, естественно, не заселили. Я была очень расстроена, сердита, потому что я потеряла 18 тысяч рублей. Он мне предложил, что давай я буду ночевать в машине. Я сказала, ну это не вариант. И нашла гостиницу, так называемый секс-отель, там, где заселяют без паспортов.
1: Так, без принципов, без паспортов, без имен, в масках желательно.
0: Ну там как будто бы особо не выспишься. Там шумно, наверное.
1: И вы такая: нет, лучше в машине. Или нет?
4: Выспались мы хорошо, конечно, матрас был сломанный пополам.
1: Ну, не липкий сам
4: матрас. Валялись презервативы, и периодически были характерные звуки чего-то удовольствия.
0: Чего-то. Так. Какая история.
4: Ну, да, мы тоже не отставали. Ага. Ну, муж занял эту ссору тем, что... Он...
2: Ну, мы поняли.
1: А мы нет. Ну, ладно.
0: Ну, типа, ну, отель-то тематический, Наташ. Ну, как говорится, тут нужно...
4: Да, отель тематический. Конечно, нужно было соответствовать.
0: Ну, приходилось, разумеется.
4: Соседи тоже, что мы стараемся.
0: Наталья, а вы там на одну ночь остановились? Или у вас прям долгая была поездка?
4: Да, было 3 ночи у нас.
0: А вот скажите, наверное, это было, скажем так, не очень стандартно для этого типа отелей, когда клиенты приходят не просто там на пару часов, а на целых 3 ночи, то есть 4 дня. Вот как они с удивлением на вас смотрели, с восхищением, может быть, с уважением?
4: Я думаю, что люди там ко всему привыкшие, поэтому они ничего не спрашивали.
1: А на завтрак там, когда все выходят, есть вот эта история? На завтрак все просыпаются и что-то делают.
0: Или там не было завтрака в отеле?
1: Там завтрак в постели.
4: Нет, там было без завтрака.
0: Без завтрака. Ну, если честно, я бы не рискнул в таком отеле. Что-то есть, знаете, кто там готовил, как готовил, чем там кашу мешали.
1: С любовью, Антон, готовили. Ну, ты что?
0: Это да. Наталья, спасибо большое за звонок. Но, кстати, лайфхак для путешественников, если вдруг забыли паспорт. Ничего не рекомендуем, не советуем, просто вот как бы, вот к слову пришлось, интересная история. Но главное — находчивость. А, Наталья, спасибо за историю. Друзья, расскажите про себя, про свои путешествия. Мы не умеем отдыхать вместе. Что стало препятствием в вашем совместном отдыхе со второй половиной или с друзьями? Из-за чего? Может, у вас тоже какой-то сыр-бор, какие-то приключения были? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем, продолжаем обсуждать сегодня тему конфликтов. Мы не умеем отдыхать вместе. Такое сообщение Никит пишет. Мы с друзьями сняли домик на выходные. Думали, будет весело. Но все почти сразу разошлись по комнатам. Кто играл, кто листал в соцсети, кто спал. В какой-то момент стало даже неловко от этой тишины. Похоже, мы разучились проводить время вместе по-настоящему.
1: Вот да, нужен человек какой-то заводила.
2: Нужно телефоны просто сдавать на входе, и все.
1: Ну, кто тебе их сдаст? Ну, да. Либо ты тот человек, который забирает.
2: Не знаю. А я вот помню какую-то свою историю, что мы тоже однажды поехали на турбазу с ребятами. Там много разных компаний было. И что-то в какой-то момент решили все пойти в баню, в сауну. И планировали после этого еще там пойти в клуб. Там есть на территории прям клуб был. Но сауна оказалась такая горячая, что после нее все вышли такие какие-то просто вареные. И все ушли спать. И мы сами на утро проснулись, подумали, вот мы вообще просто взяли и по факту потеряли вот эту ночь, на которую все долго так надеялись.
1: Да то здоровый сон какой у вас был.
0: Так вы вступили во взрослую жизнь оттуда.
2: Все просто распарились, так хорошо стало. Зачем куда-то идти? Давайте просто поспать. И ушли.
0: Да, друзья, расскажите про свои происшествия во время отдыха с теми, с кем вы ездили вместе отдыхать или ходили куда-то отдыхать, что не получилось, в чем найти общий язык, расскажите. Можете звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или закидывать голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК или в другие средства связи.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
13: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
14: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
13: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
15: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
13: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
16: 18+. Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Мы не умеем вместе отдыхать». Конечно, удивительно, парадоксальная тема. Ну как же так? Ну, близкие друзья иногда. Или вообще любимки, пара, ну вторая половинка, или самый близкий любимый человечек. А не получается не то, что отдохнуть хорошо и качественно, и, как говорится, в унисон куда-то где-то далеко от дома, а даже в кино пойти не получается и фильм выбрать, чтобы обоих устраивал. Много, много историй от наших слушателей. Вот, например, такое сообщение. Мы с девушкой 2 года подряд ссорились в отпуске. Она хотела культурной программы, музеи, экскурсии и так далее. А я хотел просто лежать на диване, потому что это, большими буквами, отдых. В прошлом году она составила график. В 8 утра подъем, в 9 утра завтрак, в 10 утра пешая экскурсия. Я взбесился на второй день. Я в отпуске, я хочу спать до обеда. А она: тогда зачем мы вообще поехали? В итоге мы отдыхали отдельно. Она ходила по замкам, я по кафе. Вечером встречались злые друг на друга. В этом году решили: никаких планов. Просто купили билеты и сняли домик у моря. На третий день я понял, что мне скучно просто лежать, и предложил съездить на экскурсию. Девушка сказала: опять 25, я хочу ничего не делания. И мы снова поругались. Теперь мы летим в разные города. Вместе скучаем по телефону. И это единственное, что у нас получается без конфликтов. Арсений и Катя, Нижний Новгород.
2: Ну, решение, судя по всему, раздельный отдых, да, раз не получается как-то вместе сконнектиться.
3: Ну вот мы можем у Оксаны как раз уточнить. Ок ли это? Прости.
2: Не влияет ли это на отношения, ты имеешь в виду?
3: Или наоборот, может, укрепляет. Действительно, отдохнули друг от друга, потом встретились, поделились разным опытом культуры.
1: Ну, если вместе постоянно ссоришься, если вы действительно в разном ритме, ну вот тоже 8 утра, конечно, вот да, с одной стороны хочется что-нибудь интересное посмотреть, но вставать ради этого в отпуске в 8 утра.
3: Ну, в 10-то уже пешая прогулка. А вот дальше, кстати, непонятно, что...
1: Прям... Ну, 2 часа. Ну это пешая прогулка до отбоя, до полуночи. Меня другое удивило. 8 подъем, в 9 завтрак. То есть целый час это что, собираться на завтрак?
2: Зарядка. Отжимаемся, подтягиваемся, скручивание обязательно, чтобы быть в форме, чтобы приехать без лишних килограммов из отпуска.
1: У меня тоже вот моя иногда. Значит так, нам надо встать. Если мы на завтрак идем в 9, значит надо встать. Я говорю: без 10, 9. Он говорит: нет, 8.
3: Ну, чтобы собраться, красиво пойти, а
2: ну,
3: не
2: правда, палать. Нужно пораньше встать, чтобы побольше ничего не делать, или побольше отдохнуть. Ну, что это такое? Весь отпуск свой на сон тратить. Ну, дом поспишь. На пенсии выспишься, в конце концов. Так ведь говорят. А Вова вот пишет: я вот не представляю отдых без жены, сына или близких мне людей. Люблю их, даже если бывают разногласия. Потом просто вспоминаем с улыбкой все эти истории.
3: Ну, уже приноровились просто. Мне кажется, тем более...
1: разногласия бывают.
3: Ну, мне кажется, ты уже знаешь эти разногласия, ты знаешь уже эти сценарии. Вот сейчас все поругались, значит, через какое-то время сейчас помирятся. Ну, мне кажется, ты уже считываешь своего человека.
1: Нужно ли, если ты понимаешь, что все равно разногласия будут, надо ли ехать в такой отпуск, надо ли вот таким вот образом отдыхать, даже если это не поездка, а просто вот вечером вы куда-то идете вместе, там, не знаю, с друзьями и так далее, и ты понимаешь, ну все равно поругаетесь. Ну и какой смысл? Ну не для этого же мы встречаемся с друзьями или с любимыми.
2: Я сейчас вспомнил какую-то одну рекламную кампанию какого-то турагентства, где показывают там красивое место, и написано: ну классное же место, да, чтобы поругаться своим вторым половиной. Ну да.
1: Типа того.
3: Надо брать еще одну пару, я подумала, чтобы против них как бы дружить. И это объединит вообще.
1: И обязательно в первый же день с ними по поводу чего-нибудь поругаться плотненько, да? Ой, тогда, значит, нужно, чтобы у вас с собой был ребенок, и у той пары был ребенок, чтобы дети поругались между собой, а вы типа своих защищаете, и вот, ой, это вообще...
2: А представляете, если выяснится еще, что если вы покупали там примерно в одинаковое время путевки, и у одних оказалось значительно дешевле, чем у вас.
1: О, обязательно про это надо рассказать.
2: Да. Если такое было, звоните, пишите. Обсудим. За спинами. Да. А пока проголосуйте в наших голосованиях везде, есть в ВК и везде. Вот какой. Из-за чего вы чаще всего спорите в поездках либо на отдыхе? Варианты есть такие. Где поесть? Первый пункт. Дальше. Как тратить деньги? Режим дня, возможно, тоже такая точка при, собственно, конфликтов у вас. Экскурсии, пляж, активность, если вот здесь вы сыпетесь. Возможно, проблемы из-за того, что непонятно, кто все организует. Может быть, вы. И вас это бесит, например. Либо либо фотоконтент, потому что кто-то едет на отдых, чтобы было как можно больше фотографий, фоточек красивых. И неважно, что там многолюдно и слишком неудобно, главное, чтобы было что показать другим остальным людям. И последний пункт. Конфликтов нет, мы идеальны. Если такие существуют, то голосуйте, выясним, сколько таковых тоже среди слушателей наших.
1: Да, итоги голосования подведем в конце этого часа. Можете нам рассказать свою историю про свои непонимания, разногласия во время совместного отдыха с друзьями со второй половиной. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения, а через несколько минут мы сегодняшнюю тему обсудим с психологом Оксаной Козыревой.
0: На Европе плюс.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте.
1: Оксана, мы обсуждаем с нашими слушателями совместный отдых, преимущественно поездки, но не только куда-то далеко. И получается, что многие, ну не то чтобы многие, но частенько люди ссорятся. И даже вот не так давно была история от нашего слушателя, который со своей второй половиной, они так попробовали, поссорились, в противоположный составили график, менее активный, тоже поссорились, и теперь ездят раздельно. У нас вот возник вопрос, а в целом, если ты понимаешь, что все равно будут разногласия, это хороший ход со своей второй половиной, там, с женой, с девушкой, с мужем, с парнем, отдыхать раздельно? Или это сигнальчик, что что-то не то в отношениях?
2: Да вообще, вы знаете, здесь можно всегда опираться на то, что нет какого-то единого правильно для каждой пары, потому что в том и смысл пары, что люди договариваются каким-то своим образом, способом, как они будут, например, проводить выходные и отпуск. И если, например, пару устраивает отдыхать по отдельности, то почему нет, если для них это комфортно? Нет такого правила, что, о боже, так нельзя, значит, у пары какие-то проблемы. Потому что совершенно разные люди в этой паре могут оказываться с разной привязанностью, с разной вот этой вот дистанцией. Кому-то надо быть подальше, кому-то поближе, кто-то вообще предпочитает в слиянии находиться. Да, куда я, туда и ты, и, собственно, ни шагу вправо, ни шагу влево. Поэтому совершенно нормально, если пара договаривается, ей так комфортно. Но здесь есть такое звено, да, всегда все-таки имеет смысл попытаться договориться и обсудить, как совместный отдых выглядел бы таким образом, чтобы он устраивал обоих, если разные предпочтения. Да, и вполне может быть, что пара договорится про какие-то разные сценарии внутри одного отпуска и будет тоже неплохо себя чувствовать. Поэтому каждая пара свободна в этом выборе.
3: Слушайте, а вот люди часто берут свои роли в семье и транслируют их в отпуске в том числе. Там кто-то, например, всегда ответственен за что-то, и в отпуске он точно такой же. Ответственный, всегда все решает, либо можно расслабиться как-то или поменяться ролями. Вот тут вот как правильнее поступить?
2: Конечно, во-первых, мы очень часто переносим свое поведение в отпуске. Ну, то есть мы же не превращаемся в другого человека, уезжая куда-то. То есть мы обычно продолжаем ту же линию, которая в обычной жизни. Более того, каждая пара, оказавшись в отпуске, рискует увидеть все то, что в обычной жизни, не знаю, куда-то ускользает, вытесняется. Какой-то конфликт, может быть, не проговаривается, потому что в обычной жизни мы гораздо меньше времени проводим вместе. Мы уходим на работу, или кто-то один уходит на работу. Мы просто в течение суток гораздо реже видимся, мы заняты

Естественно, оставайся, оставайся с нами, с радиостанцией номер один в России. Прямо сейчас Леона и Калум Скотт, стоит для всех, кто вечер проводит в моей компании. Это Фомин, ну и мы с вами двигаем в сторону четвертого рабочего. Ну, собственно, неделя у нас короткая, а значит, это не совсем четвертый. Да, третий, тут, в общем, можно все перепутать. Но если ты вдруг заблудился в днях недели, напомню, сегодня среда, 13 число. И, естественно, есть по этому поводу что сказать. Завтра с утра пораньше тебя будет ждать.

0: дать бригаду в любом случае, вне зависимости от дня недели, ну, если это не суббота и воскресенье, и от числа. А значит, у тебя будет возможность классно поиграть, круто проснуться, выиграть какой-нибудь крутой подарок, ну и, естественно, заработать денег. Денег до начала трудового дня. Сейф в 9:35 по Москве обязательно будет, не проспи. Еврохит топ 40.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Отличная музыка впереди. Я рекомендую остаться и обязательно это послушать. Скоро «Медуза» и невероятной красоты трек под названием «Don't Wanna Go Home». Кстати говоря, эта история есть в нашем ТОП КЛАБ ЧАРТе. Посмотреть полный список можно на europaplus.ru. Чуть ранее появится Тиеста, Бриана Грейс, Beautiful Places. Если мне не изменяет память, в ТОП КЛАБ ЧАРТе этот трек тоже есть. Ну и ребята, на концерт которых мы отправили своих слушателей в рамках лайв-тура. Я говорю про BTS Swim. В общем, классная музыка в ближайшие 45. Будь с нами.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и 2 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 22.00.

свежая, классная танцевальная вещица на Европе Плюс, авторами которой выступили электронный коллектив из Италии «Медуза» и певец из Америки Генри Камомайл. Кто не знаком, то, пожалуйста, пожимайте друг другу руки. Ну и скажу сразу, что подобной музыки в ближайшее время будет много. Например, услышим уже наших отечественных производителей хитов, группу «Моя Мишель», новинку на «Малиновой луне», еще побалуемся отменным драм-н-бейсом, послушаем таких артистов, как «Cartoon», «Кристин Ярви», «Китти Флорентайн», трек «On the Break of Dawn», а раньше всех мега-стильная «Brax Extend» с хитом «Paid to Exist». И все это поставлю уже я, Олег Шишкин.

0: отличного вечера. И, кстати, да, ловим еще очень важную информацию насчет концерта Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Свято, ровно 45 минут, исключительно музыка на Европе Плюс и никаких разговоров, никаких остановок, ничего лишнего. Обещаю, за это время мы услышим Мари Краймбрери и хит «Давай не ждать». Давай не ждать. Также послушаем продюсеров Эллона и Рокстона с мощнейшим саундом «Vertigo». И появится дерзкая, одновременно мега красивая «Pink, What About Us». И это далеко не все, что ждет нас в эти 45 минут здесь на Европе Плюс, так что не уходи далеко.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 18 дней и...
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа.
0: Дальше только хиты. 45 минут.

что это про билеты на концерт Вани Дмитриенко, то нет, здесь подождать немного придется, потому что розыгрыш стартует 18 мая и продлится до 31 числа. Напомню, что 2 августа в Лужниках на самой большой площадке страны Ваня Дмитриенко даст мощнейший концерт, а Европа Плюс разыграет туда 100 билетов. Так что не упускай такой шанс, дождись 18 мая, слушай внимательно Европа Плюс, лови специальный сигнал, первым дозвонись в эфир и забирай заветные пригласы. Все предельно просто. Еще больше информации ищи на сайте europaplus.ru, а я готов подать еще одну порцию крутейших хитов, которые включил The Second Voice и свежую тему Let Me Be, чуть раньше немецкая коллаба Али Фарбин и Рене Миллер, трек в жанре Dance, Body Talk, и послушаем сам Фельта и певицу Оукс, еще одну танцевальную вещицу My Heart Goes.

0: Весьма и весьма приятная работа The Second Voice и Let Me Be хит, который почти на самом своем выходе сумел покорить мировой чарт Шазам и продержаться на его вершине аж 35 дней. Ну а что касаемо нашего Еврохитов 40, то работа в прошлую пятницу дебютировала в чарте, стартовала сразу с 23-й строчки, и если желаешь видеть ее также на первой позиции, то обязательно отдай за нее свой голос на europaplus.ru. А итоги узнаем, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по Москве под личным руководством Алекса Мануилова. Прямо же сейчас еще одна отменная подборка, в которой Зиверт, история под названием «Я тебя люблю», команда Coldplay, хит «We Pray», и послушаем голос, с которого началось в свое время группа One Direction. Зейн Малик, «Die for me», через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 18 дней и...
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу: Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Жить на эти 30 минут? Давайте разбираться. Ваня Дмитриенко и крутейшая работа «Ртуть». Также послушаем летнюю солнечную тему от Альфы и Ману Чао, Мэми Пьяче. И послушаем австрийских электронных ребят клан Carousel Ride. И это лишь малая часть того сладкого музыкального пирога, что ждет нас впереди. Так что смело оставайся с Европой Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: работе. Крутейшая поп-рок-тема, которая принадлежит Ване Дмитриенко, у которого, кстати, этим летом, а именно 2 августа в Лужниках, состоится мегамасштабное шоу на 70 тысяч зрителей, и на минуточку половина билетов уже продана. Так что здесь очень даже попахивает солдаутом, но не переживай, у тебя есть Европа Плюс, которая что, правильно, разыграет аж 100 билетов на это невероятное событие. Розыгрыши пройдут с 18 по 31 мая, а как их можно выиграть, читай на нашем сайте europaplus.ru, там все подробно написано. Читай, запоминай и смело действуй. Я же пока расскажу, чего послушаем далее, как насчет Бруно Марса и предельно позитивного хита I Just Might. Да, я тоже думаю, что будет очень кстати, но сперва здесь обладатель премии Грэмми солнечного Казахстана Иман Бек и трек Heal My Heart. Не пропусти.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Проспа и Клуни Free Your Mind. My love.

0: Baby Doll. Если кто не в курсе, то это песня с дебютного альбома Доминика Файка Don't Forget About Me Demos, который вышел в свет еще аж в 2018 году, и спустя почти 8 лет трек прогремел на всю планету благодаря тому, что плотно завирусился в ТикТоке и стал сопровождением для десятков тысяч видео. Яркий пример того, как социальные сети могут возродить интерес к старому треку, превратив его в глобальный хит. Случай, конечно, не уникальный, но весьма интересный. Далее предлагаю послушать немного хип-хоп-музыки Френч Монтану и Макса Би, трек Ever Since You Left Me. Еще обещал быть величайший модник планеты The Weeknd и суперхит Blinding Lights. И послушаем Алекса Уоррена, хит Fever Dream, через 2 минуты здесь на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 17 дней и 22 часа.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну и куда без кей-поп музыки? BTS Swim. Вот такой внушительный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

авторами которого выступили артисты с разных континентов. Здесь трое ребят из Австралии, они же команда PNOW и рок-группа из Мексики The Warning. Вот такое сотрудничество, которое подарило этому миру отличную песню. Далее с нами Леони и Калум Скотт с хитом Stay, а чуть раньше визитная карточка на Набель Ингланд Get Busy, а ночного вайба добавит Брак Сикстен с работой Pay to Exist. Не пропусти.

0: Москве уже 1:34, уверенно двигаемся к утру четверга, которое настоятельно рекомендую встретить вместе с бригадой У. Веловики будут здесь ровно в 7 утра, принесут массу игр, подарков, интересного контента и, конечно же, сейф, в котором тебя будут ждать 33 тысячи рублей. Приятный утренний бонус, так что заводи будильник, чтобы не проспать. А пока продолжим бодриться под любимые хиты, услышим «Медузу» и «Генри Камомила», трек «Don't Wanna Go Home», еще заглянут «Чарли Пут» и «Селена Гомес», «Нет». Ленка и «We Don't Talk Anymore», а еще Кидди Дикей и Алекс Альта, хит под названием «One and Two» буквально через пару минут.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 17 дней и 22 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Слышим мы за это время мото и шикарную историю «Намек на нас». Также послушаем Эвелона и Рокстона. Мощный саунд «Vertigo». А еще больше танцев насыпет Сони Фадера «Think About Us». Вот такой внушительный список на подходе, так что погнали слушать.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 2 ровно.

Европа. Плюс.

Да, кому-кому, а моту в романтичных историях, ну, просто нет равных. Намек на нас. Именно так называется этот шикарный хит. Далее мы продолжим коротать ночь компании Bibi Rex и послушаем одну из заглавных ее работ Self Control. Еще добавим рок-музыки в нашу ночную компанию. Услышим братьев Каулиц, они же Tokyo Hotel и хит California Nights. А раньше всех свое музыкальное слово возьмут Flight Facilities и All Eyes с треком Trouble.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Бинго! Горячая новинка на Европе Плюс, которая собрала сразу несколько стран. Здесь и Russian, продюсер из Ямайки, и Рао Алехандро, который представляет Пуэрто-Рико и очень даже успешно дополняет эту компанию, певец из Нигерии Wiz Kids. Ну а что касаемо самого трека, то здесь смешали и регги, и афробиты, и латинские нотки прослеживаются. Одним словом, классно, и все это дело заслуживает нашего лайка на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Следующий на очереди у нас Тиесто, Бриэнна Грейс. Классная танцевальная тема Beautiful Places. Также послушаем задорного усача Бенсона Буна и хит Sorry I'm Here for Simon Else. И появится Зейн Малик с работой Die For Me буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 17 дней и 20 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, пойдем по списку, посмотрим, что нас ждет из музыки на Европе Плюс в ближайшие 30. Доминик Файка, Baby Doll. Также Бэйн Свани, Дмитриенко с поп-рок темы «Ртуть».
3: Каждый твой вдох я принимаю в объект.
2: И послушаем немного кей-поп музыки BTS и Swim. Все это не только мы обязательно послушаем, но уже в компании Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.
4: Антон Камолов, Артур и Саша.
5: В каждом
1: есть Rush.
6: Включи свой.
7: Да эти, понимаешь, люди, они же посмотрят в интернете сами фотографии, посмотрят идеально, а потом приедут и скажут: «Ой, ну что-то какая-то ерунда, по-моему, чухня».
8: Хорошее слово для описания работы человека. Чухня какая-то.
4: По будням с 7 до 9 вечера
1: на Европе Плюс.